0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: А сейчас мы пробуем дозвониться аж в Китай. Сейчас мы уточним. Алло? Анастасия.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
5: Вы где находитесь сейчас?
3: Сейчас где?
4: Сейчас уже дома.
3: Дома, в смысле, в городе Иу?
4: Да.
3: А, ну хорошо, здорово. А не хотите в Москву быстренько слетать завтра? Это Чапыльдук вас беспокоит.
4: Да что вы, отличная идея. Прям вот надо туда не завтра, она прям сейчас лететь. Чего завтра-то откладывать?
5: Тоже верно. Я говорил, рано звоним.
3: Рано, да. Так бы позвонили, сказали,
4: ну,
3: через часик давайте.
4: Самое то вообще.
3: Что?
5: Самое то.
4: Самое то, говорю, вообще. Прям
3: самое то.
5: А вы завтра в 6 часов вечера по московскому времени что делаете?
4: Вечера по московскому времени, ну, да. Наверное, вот ничего особо не делаю.
5: А вы там будете дома, да?
4: Ну да, да, куда-нибудь точно выберусь.
3: Может, с вами по скайпу связаться?
4: Отличная идея.
3: У вас он есть?
4: Да, конечно.
5: Нью, а у вас что в это время, по времени суток?
4: Минус 3 часа.
5: Ночи?
4: У вас 7, у меня 6-4, нет дня. У вас 7, у меня 4. Сейчас я буду на складе. Поставлю вам звуки болгарки. Отлично.
5: На складе будете? А что там на складе у вас находится?
4: Ну, все подряд. Мы там товар принимаем. Вот что приедет и находится.
5: Вот это хорошо.
4: А вот куча китайцев.
5: Ну, хорошо. Значит, будем пытаться завтра выйти с вами на связь и посмотреть... Что на китайских складах?
3: Но вы выстроите так, вы знаете, как когда телемост вот делают, допустим, там с президентом, и такая стоит группа людей.
5: Сзади, да, китайцы.
3: Сзади вы китайцев побольше так выстроите фоном друзей своих.
4: И они все споют.
3: Ага, и споют что-то нам.
4: Они могут.
3: По-китайски гимн Чапыльдука.
5: Нет, действительно, пускай нам китайцы споют. Редко же такое бывает.
4: Хорошо, хорошо.
5: Они у вас послушные, если вы скажете, пойте, китайцы, для Чапыльдука, они как отреагируют?
4: Да, нормально, на самом деле, отреагируют. Я думаю, даже им будет здорово и интересно, что-то такое необычное.
5: Вот это уже, перформанс.
3: Мы
5: тогда впишем в программку выступление группы китайцев со склада из города Иу в Китае. Правильно?
3: Флешмоб.
4: Да?
5: Флешмоб.
4: Да?
5: Отлично, хорошо.
3: Попробуем, может, получится. И обязательно, чтобы сторож склада был, ночной вот сторож склада. Хотим сравнить, как выглядят ночные сторожа китайские. Там же тоже несуны, наверное, есть.
4: Ну, такие, забавные.
5: Ну, никто не помнит, что такое несуны.
3: На молочном комбинате человек работает, какие-нибудь пакеты зашьет в подкладку, туда зальет молока. Домой тащит, да. Кто-то шестеренки там. Анекдот был, вот коляски человек собирал на колясочной фабрике, детские коляски. Говорит, вот сколько ношу, ношу, потом собираю, все равно автомат Калашникова получается.
4: Замечательно. Но я сейчас в основном ассортимент для магазина приколов. Там, я думаю, что не тащи, все получится что-то забавное, как минимум.
5: Отлично.
3: Магазин приколов.
5: Магазин китайских приколов. И не суды. Вообще, тоже можно целую вечеринку.
4: Вполне себе. Там вполне себе русские приколы. Там очень интересные вещи, на самом деле, встречаются. Там летающие будильники, например.
3: Летающие?
5: Очень хорошо.
4: Ага.
3: Здорово.
5: А можно один запустить будет как-то вот по скайпу? Посмотреть, как летающий будильник. Я вот часто...
4: Ну, можно.
3: А может, он долетит из города Иу до Москвы? Не долетит?
4: Ну, мы запустим, посмотрим там, как получится. Прилетит к вам, если то встречаете.
3: Летающий будильник. Может, это какой голубь прилетает и в темечко тебя? Тюк?
5: Ну, вообще, отличная тема. Мне очень нравится.
4: Тюк.
5: Летающий китайский
3: Чипль-тюк.
5: Будильник. Чипль-тюк.
3: Анастасия, да, все, значит, засылайте, попробуем.
5: Все, на вас рассчитываем. Завтра там подготовьтесь.
4: Обязательно.
5: Счастливо.
3: Счастливо.
4: Счастливо.
3: Спасибо.
4: До свидания.

you.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну. Для тех же, кто не может быстро и сладко заснуть, в эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
1: Итак, мы начинаем. Один баран, два барана, три барана, четыре барана, пять баранов, шесть баранов, семь баранов.

0: дорогие друзья! До Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы я был главой государства, проигравшего войну, и должен был бы подписать договор о капитуляции, то перед тем, как поставить подпись, я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно: «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шоппинг-центров Гонконга.

0: Разговорчики.
1: Ну что ж, прекрасно. Будем теперь работать вместе. В одной связке. Сказала правая рука левой.
2: Hello, boys, it's Bernadette. Hello, my dears, I'm...

0: Мысль дня.
1: Только когда жизнь хорошенько стукнет нас по башке, из нас высыпается вся мелочь.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Новостью дня у радио Чипыльдук.
0: Новостями днюк сейчас была проведет диктору Кире Каневским. На эфир радио Чипыльдука для вам.
2: Бюджет у России потеряет от 40 до 150 миллиардами рубль. Это произойти из-за тем, что начнутся недопоступания таможенными пошлинах. Верхнему уровню инфляции 6,1%. Тем не менее, доходами бюджету в течение ближайшего 3 лет составлять будут 0,7%. Спортом. У «Спартак» и «ЦСКА» осталось 2 день для внесения изменений в списками игроку, заявлен для участия в Кубок УЕФА. Клубам, играющих в этом турнир, имеет правами зарегистрировать максимум по 3 новых футболистах. При этом, в соответствии с регламентом кубками УЕФА, общее число игроки, включенных в списков А, не можем быть больших 25-х, информируем корреспондентов «Спортами и Экспрессу» Александром Ребровыми.
0: Вы прослушали выпуск новостей при радио про Чипыльдук на Кире Каневского. Нашему эфиром продолжать мелодия музыкального плейлистом.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Вы прослушали песню «Для чистки конюшен» в исполнении группы музыкантов. А сейчас предлагаем вашему вниманию мелодию для течных сук золотистого ретривера.

Здесь могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

0: здоровый вид. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Клим Фрунзов. И сегодня у нас выпуск программы, которая носит название «Здоровый вид». Дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это первая программа в эфире радио «Чипальдук», которую можно называть программой коммерческой, с коммерческой рекламой, и связано это с теми обстоятельствами, о которых вы, конечно же, подозреваете, а точнее говоря, даже, наверное, знаете. Итак, сегодня в гостях у программы «Здоровый вид» член-корреспондент Академии естественных наук, директор медико-фармацевтического и диагностического центра «Окно в себя» Эдуард Маренго. И хотелось бы, Эдуард, во-первых, поприветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день.
0: Как вам? Как настроение? Уютно ли? Как,
1: ну да, чудесно, нормальная, прекрасная студия, я с удовольствием пришел на эфир.
0: Вот можем ли мы начать сразу наш разговор вот с такого, скажем так, резкого и четкого вопроса, на который очень бы хотелось, чтобы вы дали четкий ответ.
1: Да, пожалуйста.
0: Отвар из подоконника, да или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, да, конечно, да. Угу. И я бы даже, знаете, вернулся чуть-чуть вот к названию нашего медико-фармацевтического диагностического центра.
0: Давайте возвращаться.
1: Почему «Окно в себя». «Окно в себя» и, конечно, познай самого себя, познай свое состояние здоровья, познай внутренний мир, одно с другим связано, и физическое, и, так сказать, духовное, и душевное, как мы понимаем. Поэтому «Окно в себя» — это и есть путь. Ну, если так, извините за каламбур такой. «Окно в себя» — это дверь. Дверь к здоровью, к собственному. Ну, отвечая на ваш вопрос...
0: То есть, по сути, свое окно внутрь, правильно?
1: Внутрь и наружу. То есть, это, так сказать, тоннель с двух сторон. Как вы понимаете. Откуда вы смотрите? Где вы находитесь? Поэтому, отвечая на ваш вопрос. Действительно, самым профильным препаратом нашей медико-фармацевтической организации является... отвар, настой из щепок подоконника. Ну, дальше вот у нас предстоит, так сказать, развернутый разговор. Может быть, вы,
0: да,
1: так сказать,
0: конечно,
1: наведете меня. Какой аспект вас больше интересует?
0: Я хотел бы понять, наверное, все-таки начав с истории, как возникла эта идея и с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе?
1: Ну, началось это еще примерно в 83-м году. Я еще, будучи совсем юношей, молодым человеком, просто у меня был сильный насморк. Нет, это не гайморит, это был обычный насморк. И я, находясь дома, я не пошел в школу, там последний класс, и сидел у окна и постукивал просто костяшками пальцев по подоконнику.
0: То есть...
1: Как постукивал, барабанил, да. И глядел в окно задумчиво. И довольно много времени проводил за этим занятием. Вот. И обратил внимание, что через некоторое время у меня прошел насморк.
0: Но он, может быть, прошел бы у вас при любых обстоятельствах?
1: Но это потом повторилось. Где-то через месяца три у меня опять начался насморк. Я... уже помню, что как-то у меня возникло подозрение, я встал снова у подоконника, сел, поставил табуретку и стал постукивать вот костяшками пальцев по подоконнику. И насморк опять прошел.
0: Быстро? Вот.
1: Довольно быстро. Вот. Я стал это дело повторять, заметил закономерность. У меня возникли определенные подозрения, ассоциации. Я продолжал свое самообразование и взрослел, так сказать. И я занялся изучением этого вопроса. Я посоветовал паре своих знакомых, друзей разного возраста, разного социального статуса тоже испробовать этот метод. Для начала при насморке. Насморк тоже прошел.
0: А подоконник, вот я хотел бы уточнить, какой должен быть подоконник?
1: Это был подоконник довольно в старом доме, деревянный подоконник, окрашенный старой масляной краской на олифе. Мы еще к этому вопросу вернемся. И у моих знакомых тоже этот... значит, процесс выздоровления тоже заканчивался успешно. И я стал расширять палитру. Значит, у кого-то была чесотка определенная, значит, он тоже ничего не делал, кроме этого. Значит, ты постукивал по подоконнику, и чесотка прошла. У одного товарища, значит, немножко гноился глаз, то тоже. Он постукивал по подоконнику, тоже и глаз прошел. То есть спектр самих недугов, болезней расширялся.
0: А вы как-то анализировали причины или просто сам факт вас настолько вдохновил, что вы стали
1: уже
0: пытаться расширить
1: факт.
0: Именно количество болезней, от которых...
1: Да, уже сам факт. Уже сам факт. Но, естественно, я пошел глубже. И вот этот, так сказать, поверхностный подход, постукивание просто по поверхности, я подумал, не несет ли сама структура подоконника какую-то энергию, энергетику, что-то в себе содержит.
0: Ну, иначе это было бы просто совпадение.
1: Конечно. Вот. И я тогда стал пробовать уже брать некоторые фракции, или щепки подоконника, и делать отвар. И также насморк обязательно проходил. Обязательно.
0: Какая пропорция отвара? Как вообще
1: пропорция отвара... Ну, тогда я делал все на глаз. А сейчас вы берете примерно 2 столовые ложки,
0: щепок.
1: Опилок. Ну, опилки-щепки, они мелкая такие, так сказать, субстанция. На стакан горячей воды. И дальше на водяной бане вы это настаиваете, охлаждаете, процеживаете через марлю. И пьете во время еды, можно после еды, до еды нежелательно, но лучше все-таки во время или после. И затем вы храните полученную жидкость в холодном месте, в темном желательно. Вот. Но я вам скажу сразу, у нас в нашем центре диагностическом, медико-фармацевтическом есть готовые уже растворы,
0: настои. Вот как раз я хотел спросить, ведь человек не будет каждый... в своем доме как-то вот вскрывать подоконник и так далее.
1: Вы знаете, это спорный вопрос. Это двоякий. Это спорный вопрос, потому что, во-первых, понимаете...
0: Вот все ли подоконники одинаковые? Тоже, понимаете, вопрос возникает.
1: Нет. Во-первых, не все подоконники одинаковые. Есть с гранитной крошкой, с мраморной подоконники.
0: Наверное, не подходит.
1: Сейчас очень много пластиковых подоконников.
0: Нет, я, конечно, понимаю,
1: деревянные подоконники бывают. И еловые, и березовые, понимаете, кленовые совершенно. Всевозможных древесных пород. И даже в каких-то элитных жилищах сейчас подоконники иногда делают из каких-то редких пород. И, там, красного дерева и так далее. Стало популярно. Но лучше всего... Лучше всего, как говорится, намоленной, то есть в каком смысле насиженной, надышанной, что ли, подоконник из старого дома. И здесь вот очень важно, мы подходим к такому моменту, как идеология. Почему? Почему? Я консультировался и с экстрасенсами, и сам немножко экстрасенс. Разного рода специалисты были подключены. Дело в том, что подоконник как раз... находясь в этом вот окне, с одной стороны, в мир, с противоположной стороны, окно в ваше жилище, вас, ваш организм в дальнейшем, он вбирает в себя энергетику. Энергетику света, энергетику воздуха, энергетику жилища. Поэтому очень много факторов влияют на, так сказать, силу жизненную, силу вот этого вещества, этих щепок, так сказать, стружек, подоконник. То есть, если окно выходило, допустим, в промзону, какой-то унылый пейзаж, это уже минус. То есть, конечно, он будет продолжать.
0: Солнечная сторона.
1: Солнечная сторона, конечно, гораздо емче. Значит, КПД впитывается больше. Значит, если выходило на парк, на лес, на красивую улицу, конечно, это в плюс. Это очень самые лучшие, так сказать, подоконники. Само жилище. Если в жилище, так сказать, была такая депрессивная обстановка, пыльно, негигиенично, много ссор, раздоров, тоже это нежелательно. Хотя солнечный свет, сама вот эманация солнечного света, эти фотоны, они гасят, перебарывают, там аннигиляция происходит определенная, и все равно остается польза. Но в целом нежелательно.
0: Здоровый вид. С Эдуардом Маренго сегодня мы говорим, я напомню,
1: нашим слушателям, пожалуйста.
0: Программа «Здоровый вид», и мы говорим об отваре из подоконника. И очень интересный момент. Вот приходит нам на пейджер сообщение. Форточка. Вот не стоит ли покрошить форточку? Если стоит, то в какой пропорции можно ее добавить в отвар?
1: Вы знаете, дело в том, что сама эта сторона вопроса, она меньше исследована. Рамы, оконные, окна, форточек, что бы то ни было, так сказать, обналичка какая-то, вот эти опалубки и так далее. Плинтусы, нет, это уже другое. Мы говорим все-таки только о подоконниках. И подоконник еще чем хорош? Понимаете, это горизонтальная плоскость. Она параллельна плоскости Земли, поверхности Земли. Поэтому магнитные линии – это очень глубокий эзотерический вопрос. Это все не случайно. А вертикальные плоскости, они хуже, как ни странно, противостоят. Хуже вбирают в себя это. И я бы не рекомендовал.
0: Хорошо. А вот сносятся дома, старые дома. Вот вы заметили, что еще в 83-м году, то есть с тех пор много домов было снесено, и вот стоит ли в момент, когда вы узнаете каким-то образом, что сносится какой-то дом, как-то подъехать туда, может быть, уже в выселенное пространство?
1: Прекрасный вопрос. Вы действительно, так сказать, смотрите в корень. У нас действительно организована служба, уже знатоки, члены, так сказать, нашего лечебного клуба, те, кто давно лечится, они даже следят за подобными видоизменениями, новостройками, сносом жилья. Они нам сообщают об этом, иногда сами приносят. Нам люди просто привозят, приносят хорошие подоконники разных материалов. Вот. Иногда привозят уже стружку, опилки. Кстати, вот об этом тоже я хотел сказать, потому что, естественно, просто подоконник сам ты не засунешь в ведро, ну, и да, не прокипятишь. Вот это и большая очень доза.
0: И стоит, да, экспериментировать.
1: Да, да, да. Хотя в промышленных масштабах, конечно, я бы приветствовал, если будут, допустим, на каком-то комбинате уже подоконники отваривать, настой делать. Вот. И сейчас я закончу.
0: Да, значит, да, да, да,
1: и
0: да.
1: Вот лучше все-таки даже не опилки, а стружка. Щепки или стружка. Да, потому что они лучше сохраняют вот эту энергетику.
0: Понимаете? А вот этаж. Этаж.
1: Тоже очень хороший вопрос. Да, прекрасный вопрос. Здесь, так сказать, нужно искать компромисс. Очень высокие этажи. Там действительно много света.
0: Вот я как раз хотел сказать, там-то как раз лучи должны...
1: С одной стороны. Да. С другой стороны, вот отдаленность от поверхности Земли, земного эллипсоида Красовского, мы знаем все это очень, очень параметры наши, они тоже определенным образом влияют. Поэтому не надо слишком отрываться от Земли. Поэтому подоконники, даже хорошие, с высотных зданий, выше 50 этажей особенно, я бы не просто не рекомендовал, а конкретно отсоветовал. Не стоит. Вот. И, повторяю, сейчас это, знаете, как собиратели фольклора вот ездили по деревням, скупали какие-то там и балалайки, гармонии, сундуки, иконы, там, разные. То есть сейчас даже люди ездят по старым городам, Россия особенно, и вот просто охотятся на старые деревянные подоконники из таких вот домов, знаете, которые мы видим в фильмах о начале там прошлого века и так далее.
0: А скажите, вот, а как простому человеку вот действительно на практике, каким образом можно получить отвар, нужно ли связываться с вами, можно ли экспериментировать в домашних условиях?
1: Ну, во-первых, я всех приглашаю в наш медико-фармацевтический центр «Окно в себя», который находится на Нижней Коптевской улице, дом 14А. Вход со двора. Ну, там есть вывеска прекрасная, неоновая, вы увидите. Значит, и там можете забрать, там богатая, так сказать, вся линейка, весь спектр препаратов. Можете купить и стружки, и щепки, и опилки, и целые подоконники. Можете поговорить с мастером, который изготавливает эти фракции и настои делает. Кстати, есть тоже, ведь это разные вещества, настой и отвар. Потому что настойки могут быть спиртовыми.
0: Ага.
1: Могут в отдельных случаях, но не должна быть высокой концентрации алкоголя. Ну, вы понимаете, я не буду объяснять. То есть, но тем не менее, это позволяет дольше консервировать, сохранять свойства.
0: Эдуард, такой
1: вот. Там настои, отвары различных емкостей, и можно там же пройти первый сеанс терапии. Можно сделать ионофорез, так сказать, с тампонами, наложенными на какие-то больные места. То есть с электричеством это тоже работает. Можно сделать инъекции. Очень осторожно тоже, поэтому лучше это с нашими специалистами. У нас три прекрасных специалиста.
2: Медико-диагностический центр «Окно в себя». Телефон 225-9623. Сертификат А401-B9896-15. Нижняя Коптевская, 14А. Откройте для себя «Окно в себя». Обопрись о подоконник на пути к здоровью.
0: Вот очень важный момент.
1: Да,
0: на пейджер опять-таки разрывается наш. Противопоказания.
1: Противопоказания такие. Значит, если вы уже пробовали делать себе ванночки на нижние конечности из отвара или настоя. Вот. То, понимаете, энергия тогда, ваш организм, она входит снизу. Лучше все-таки или пероральный способ, то есть заглатывание, запивание или инъекции. Потому что все-таки световая энергия, она высокая. И хотя она доходит до Земли, но начинать вот снизу, так сказать, ground level, как говорят англичане, не стоит вот с этого с пяток там и вот этих ножных ванночек. Это, во-первых, общее. Второе, конечно, есть индивидуальная там аллергия. Ну, у кого-то, допустим, аллергия на кленовый подоконник, а у кого-то на березу. Это еловый, это все естественно.
0: А вот подделки возможны ли?
1: Возможно, конечно, конечно.
0: Как этого избежать?
1: Ну, понимаете, сейчас просто люди делают на лесопильный завод, приезжают, набирают там стружек, опилок, выдают это.
0: А как вы можете, так сказать, как может наши слушатели определить, какой это подоконник? Вообще, это может быть не подоконник.
1: Да, у нас есть эргометр «Эпикур», с помощью которого специалисты меряют энергетику, рассматривают, так сказать, структуру самого древесного компонента. Дальше, крашеные подоконники. Понимаете, когда они были крашены натуральной краской, на олифе, масляной краской, такой вот старой советской, это не препятствовало, так сказать, зарядке, что ли, подоконника. Когда позже появились эмали, нитроэмали, они абсолютно делают герметичное покрытие. И, кроме того, там и ацетоны используются, и какие-то вредные вещества. Поэтому деревянные подоконники, которые даже будучи ошкуренными, обструганными от эмалевых красок, тоже значительно хуже. Поэтому это все не такая простая наука. Я пытаюсь призвать всех не заниматься самолечением дома.
0: Вот просто есть еще какой-то метод. Насколько я понимаю, все-таки это метод, по крайней мере, к вашей компании, к вашей фирме отношения не имеет. Это некая ударно-волновая терапия.
1: А это терапия Майслинга, да, это известный метод, да. Но это совершенно другое.
0: Во-первых, это больно, да?
1: Ну, не совсем. Это, вы знаете, просто такая ударная, так сказать, подоконником наносятся тычки или удары плашмя. Ну, нечто вроде массажа. Особенно вот хорошо помогает эта ударно-волновая терапия подоконником по почкам. Особенно вот хорошо для почек. Но в то же время есть инструменты изготовленные, нечто вроде теннисной ракетки. И вот сама эта площадка ударная, которая постукивает по телу пациента, она изготовлена, конечно, должна быть из подоконника. А вот рамка уже может быть любой.
0: То есть эту процедуру тоже у вас можно сделать?
1: Можно. Мы сейчас как раз расширяемся. У нас уже 7 центров в городе и 2 центра в Калуге и 1 центр в Сызрани. Но мы расширяемся, и такой кабинет в Москве, вот как раз на Нижней Коптевской, 14А, всех приглашаю, мы открываем. Поэтому все, что связано вот с энергетикой подоконника, это все в плюс. Но, повторяю, самое лучшее – это вытяжка, настойка или отвар из щепок подоконника. Щепки – самый натуральный способ. То есть я не призываю, конечно, лучше всего, если щепка отодрана от подоконника вручную. Вашими руками. Это лучше всего. Но это довольно тяжело. Это нужен подоконник, должен уже крошиться, можно пораниться.
0: Возможно ли какая-то?
1: Некоторые даже зубами отгрызают. Ну, это совсем варварство, я бы не советовал.
0: Вот передозировка, вот спрашивают. Можно ли, условно говоря, что называется...
1: Индивидуальный подбор. Да. Индивидуальный подбор. То есть, повторяю, оптимально это примерно полстакана во время еды, утром и вечером, настой или отвар. Если отвар, то это 2 столовые ложки на стакан кипятка и потом 15-20 минут на водяной бане. Я уже об этом говорил. Вот. Передозировки. Один случай у нас был. Человек, что называется, просто, если так можно выразиться, подсел на подоконник. Вот. Хорошо, что он подсел с внутренней стороны, иначе он, как говорится, бы вылетел туда, в это окно. Мир уже ушел в эзотерику туда, в эти небесные сферы и не вернулся. Вот. Значит, что произошло? Он настолько зарядился энергией, у него не просто прошли все болезни, а у него начался перебор здоровья. Понимаете, это совершенно вообще новое состояние. То есть чересчур здоровый человек Вы знаете, это уже болезнь. Угу. Нельзя быть в наше время чересчур здоровым, потому что ему, во-первых, хотелось всего. Вы понимаете, о чем я говорю. В его возрасте ему было уже под 70. Значит, ему захотелось всего. Всех удовольствий эпикурейских, так сказать, гедонистических стремлений.
0: Очень опасно.
1: Во-вторых, он просто начал светиться. Он просто сам стал светиться по ночам, понимаете, как кусок фосфора какого-то. Вот. И от него при соприкосновении уже даже искровые такие были сполохи. Поэтому его люди стали чураться, опасаться, то есть просто принимали за какого-то инопланетянина и городского сумасшедшего.
0: Здоровый вид. Давайте тогда мы, Эдуард, во-первых, огромное спасибо за прекрасную беседу. Все-таки мне хотелось бы еще раз, чтобы вы сказали в нашем эфире о координатах.
1: Да,
0: как
1: координаты.
0: Можно записаться на прием и все-таки еще раз перечислили те болезни, от которых помогает отвар и компрессы и другие вещи, связанные с подоконником.
1: Да, болезни практически все. Зубная боль, мигрень, псориаз, недержание мочи, чесотка, чахотка, значит, язвенные поражения 12-перстной кишки, прямой кишки, тонкой кишки, диагональной хордовой кишки, подростковые угри, перенапряжение диафрагмы, спонтанные метеоризмы, подмышечные остении, насморк. Мы вернулись, к истокам.
0: Насморк это
1: просто
0: то самое,
1: как говорится,
0: пустяки. Никак не может найти средства от насморка.
1: Вылечить насморк с помощью настоя щепок подоконника, это что называется, один раз чихнуть. Все, на утро вы будете здоровы.
0: Ну а вот скажите, вот то самое, давайте вернемся к самому началу, в конце нашей программы.
1: Да, я координаты.
0: Да, координаты.
1: Координаты, во-первых, да, это Нижнекоптевская, 14А. Значит, телефон 8-9267-225-96-223. И на конце добавочный потом 4. Если ответит оператор, если
0: Калуге,
1: нет, значит,
0: если
1: на ответчик
0: говорили,
1: вы надиктовываете, с вами свяжется наш оператор.
0: Два в Калуге,
1: да, у вас? Да, два в Калуге, да. Там в Сызрани у нас филиал, да. Но все-таки здесь у нас начинать. И еще один маленький нюанс, я забыл об этом сказать. Значит, знаете, есть вот подоконники, на которых люди любят сидеть непосредственно на самом подоконнике, попой, вот что называется. Да. Там с книжкой или просто смотреть в окно зевакой или там с котом и так далее. Большое имеет значение, кто сидел, что вот на этой поверхности было. Если человек долго сидел, извините, пятой точкой на этом подоконнике, то тоже какие-то не самые лучшие энергии могли, так сказать, впитаться, вобраться. То есть ему самому, может быть, было и хорошо в это время, но он погасил энергетику и впустил туда какие-то еще биотоки.
0: То есть
1: вот
0: вы рекомендуете все-таки на подоконнике не сидеть?
1: Лучше
0: понимаю.
1: Не сидеть или узнать, что с этим подоконником было. Очень хорошо, если подоконник был уставлен цветами. Тоже, причем, не безразлично какими, но лучше какими-то вот цветущими, легкими, нашей полосы лучше. Вот. И, повторяю, очень важно, какая энергия проходила как с той стороны, так и с этой. То есть, если человек в это окно, а человек с позитивным состоянием, живший, жилец этого, смотрел на мир, на пейзаж, на парк, понимаете, на детский сад. Я не знаю, чему он радовался. Может быть, даже на парковку, где были и стояла его любимая машина. То есть он излучал позитивную энергию. Тогда подоконник, естественно, это тоже вбирал. Он не гасил, он не... Рефлексии не было. Вот солнечный свет, подоконник, отразившись на биотокоприемник, он не отражался назад, не возвращался. И, соответственно, да, вот как я сказал, куда, собственно, смотрела... Нет, не милиция. Куда смотрела окно? Куда выходило окно?
0: Вот если смотреть это окно в Европу, скажем так.
1: Подробнее все это можно прочитать у нас на сайте. У нас есть ВКонтакте группа, и в Фейсбуке, и в соцсетях, в Телеграме.
0: Скажите, наши зарубежные партнеры, я имею в виду, вообще, есть ли экспорт куда-то в мир? Окно в мир, окно в Европу?
1: Вы знаете, они пока довольно осторожно к этому относятся, но наши соотечественники, которые от нас уже пользовались этим методом и убеждены в его эффективности, они открывают там свои направления. Ну, конечно, это все лицензировано, то мы даем на это добро. Вот, пока это есть в Испании. Да, есть в Испании, значит. Но вы знаете, там больше и каменных подоконников.
0: Ну, можно же, наверное, из России туда перевозить подоконники. То есть, ну, это удорожает, конечно, процесс.
1: Ну, все сейчас непросто, конечно. понимаете, здесь надо все прорабатывать, и акцизные марки, и, так сказать, пошлины, и карантины, и все вот эти дела. Поэтому, да, по поводу того, можно ли заразиться. Значит, в некоторых подоконниках жили жучки-древоточицы. Вот. И они иногда имели какие-то инфекции. Ну, по большей части, конечно, когда подоконник снимается, изъятие происходит, они разбегаются, но иногда остаются. Поэтому, конечно, вот это кипячение, настой ликвидируют, убивают инфекции посторонние. Но в целом нужно быть осторожным. И сырые, повторяю, вот сырые, вот разжевывание. Некоторые думают, я куплю этот порошок и буду жевать, знаете, как жевательный табак.
0: Да, можно ли глотать, допустим, опилки подоконника?
1: Я бы не советовал, нет. Лучше все-таки делать отвар или настой, вот, который вытягивает. Это,
0: значит, такая у нас интересная беседа, силу, я вам скажу.
1: То, что вот называли, индусы называют прана. Вот как раз мы отчасти говорили об этой пране.
0: Напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Маренго. И вот неожиданный вопрос от нашего слушателя Леонид Курептиндий. Спрашивает, вот неожиданный, честно говоря, для меня даже вопрос. Обертывание в пододеяльник. Вот профанация это или это что-то серьезное? И вообще связано ли это с вашим центром?
1: Нет, это, конечно, параллельная нам вообще методология, методика. Мы к ней очень позитивно относимся. Я лично сам довольно часто, можно сказать, регулярно делаю обертывание в пододеяльник. Вот. Это совсем отдельная там технология. Вы можете у них уже прочитать. Это наши партнеры. Они берут и у нас тоже.
0: Может быть, мы можем
1: отвар.
0: Все-таки в нашей программе, вас пригласив, в следующий раз поговорить на эту тему?
1: Мы можем в следующей программе поговорить подробнее. Но сейчас я могу сказать, что да, это, в принципе, такой же метод. Важно, какой пододеяльник, от какого человека, какой человек под ним спал. Вот. Льняной это пододеяльник или нет. Узор важен в цветочек или в полоску, в горшок. Хорошее,
0: то есть это важно. Условно говоря, это тоже некая энергетика, которая передается от человека, который спал в этом пододеяльнике. Если он, видимо, был абсолютно здоров, то человек, который обертывается в этот пододеяльник...
1: Он может заразиться здоровьем, если так можно выразиться. Ага. Да, и поднять свой иммунный статус.
0: Маренго,
1: и все
0: я такое, благодарю вас. Огромное спасибо за участие в нашей
1: программе. Да, при этом, извините, уточнение. Не вздумайте обмазывать пододеяльник ничем. Вот эти вот, чтобы горчица там или камфорный спирт. Так далее. Просто обертывание в пододеяльник. Единственное исключение, это вот прекрасно помогает в идеале обертывание в пододеяльник, смоченный отваром из подоконника.
0: Эдуард, еще раз, если можно, адрес вашего центра.
1: Да, ну, адрес нашего центра, окно в себя, медико-фармацевтический диагностический центр. Это Нижняя Коптевская, 14А. Милости прошу.
0: Ну что ж, большое спасибо. Это была программа «Здоровый вид». У микрофона был Клим Фрунцев. И до новых встреч на волнах радио «Чипальдук». Будьте здоровы.
1: Будьте здоровы, совершенно верно.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости», специальный выпуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и...
3: Илья Ярцев.
2: А сегодня мы ознакомим вас с новостями и другими материалами, по материалам старых газет, извлеченных из старой обуви. Вы знаете, что очень часто люди на хоронение засовывают в обувь, в ботинки, туфли, сандалии, всевозможные скомканные газеты, чтобы обувь не скрючивалась и лучше хранилась.
3: И вот к тому же, где же мы можем сегодня найти еще газет?
2: Да, это самая главная проблема. Нигде не найти старых газет. Поэтому мы принесли сегодня целую партию старой обуви, антресоли, принесли наши родственники и у себя кое-что поискали.
3: Ну, давайте и начинайте, Арсений.
2: Давайте начнем. Вот, значит, старые такие черные туфли. Вот здесь мы достаем газету. Может быть, это и не очень старые газеты. А, значит, это газета «Московская правда». За декабрь 2010 года.
3: Ну, это относительно свежее.
2: Да, вот относительно свежее. Здесь вот, например, материал спортивный. Футбол. Под аккомпанемент снежной атаки. Группа Г-лиги Европы. Спартак. Прага. Чехия. ЦСКА. Счет был 1-1. И комментарий после беспорядков недельной давности в Словакии на матче Жилины со Спартаком были опасения, что и в Праге может произойти что-нибудь подобное. Это тогда, вот, в декабре 2010 года. Вот, ведь в этом городе у российских фанатов
3: Я пропустил, как сыграли.
2: ЦСКА был счет 1-1.
3: Да.
2: И, значит, ЦСКА поклонники, значит, однажды доигрались до матча без зрителя, потому что был у наблюдателей из УЕФА на заметке. Вот такой материал. Мы на нем не будем застревать. Что у вас, Илья, какая обувь какая? Откуда вы достали?
3: Саламандра. Это старая обувь, хорошая фирма, да. Какой-то проект у газеты, я не могу сказать, что это. Мастер-класс генеалогическое расследование. Прямо 29 июля в спорткомплексе имени Стрельцова проект по улучшению качества медпомощи хроническим больным кости охватит 104 тысячи пациентов.
2: Ну хорошо, достаточно. А давайте, чтобы у нас много спорта, давайте вот посмотрим, вот здесь сандалики какие-то детские, пионерские, видимо, красные сандалики. Хотя пионерлагеря уже давно никто не ездил. Вот здесь тоже старая газета, здесь программа передач. Я даже не знаю, за какой год.
3: Вот это очень интересно. Давайте вспомним эти передачи,
2: программа названия. Передач.
3: Ну-ка, какой канал и какая
2: здесь
3: программа?
2: Например, вот канал «Домашний». «Домашний», значит, это уже какие-то годы.
3: У вас не очень старая обувь, Арсений.
2: Смотрите, да-да-да, вот в 6:30 утра начиналась программа на этом канале. «Луп Дису», «Вуфи», мультфильм, я не знаю такого. 7:00, «Джейми у себя дома». 7:30, «Городское путешествие с Павлом Любимцевым».
3: О, Павел Любимцев, я вспомнил.

0: старой обуви. Знаешь, скомканные вот эти газеты. Мы достаем из этой обуви. Из
1: вам сейчас обзор. Скажу очень смешную.
0: А откуда вы достали? Из какой обуви?
1: Это кроссовки Adidas.
0: Кроссовки Adidas.
1: Adidas Torsion.
0: Так, Adidas Torsion. Они сильно изношены?
1: Да, просто интересно. Они в хлам.
0: Хозяин, кто был этих кроссовок?
1: В хлам.
0: А скажите, совершенно... еще такой вопрос. А запах какой-то доносился из этих кроссовок?
1: Ну, пованивают.
0: Знаете, да, друзья,
1: это уже... Естественно. Я просто хотел обратить внимание, что да. Газета от 18 мая 2019 года.
0: Так это свежая,
1: да, совершенно свежая газета. Да. При этом это мой день рождения, понимаете?
0: Хорошо.
1: Очень необычная. Называется газета «Мой район».
0: А вы родились в 2019, да?
1: Нет, я пораньше. Пораньше, но
0: хорошо, да.
1: Вот, я не думаю, что это имеет смысл зачитывать, потому что это был просто вчера.
0: А это хороший обзор, да, действительно. Это был, наоборот, кроссворд. Давайте, да, попробуем кроссворд. Буквально одно-два слова.
1: Да, по горизонтали или по вертикали. Давайте сразу решим.
0: Ну, обувь обычно хранится в горизонтальном положении.
1: Значит, по горизонтали. По горизонтали. На чем страны без людей, а леса без деревьев. Что это значит? На чем страны без людей, а леса без деревьев?
0: Ну, оставим эту отгадку для наших слушателей. Вот, а, значит, давайте что-нибудь вертикальное.
1: Радистка Кэт из сразу 17 мгновений весны.
0: И радистка Кэт?
1: Что? Не знаю, что. Вот, видимо,
0: непонятно. Это
1: как ее звали, или, наверное...
0: Вы знаете, Илья, я вырос на
1: кроссвордах. Я знаю, что она была первой женой Андрея Миронова. Вот эта информация.
0: А вот это такая форма. Вы знаете, я скажу,
1: я попробую сейчас это туда вписать. Первая жена Андрея... Нет, многовато, он не подходит.
0: Я не понимаю таких кроссвордов. Я вырос на старых, добрых кроссвордах моей юности, где все было понятно, и все было гораздо проще и конкретнее.
1: Вот, пожалуйста, я не понимаю. По вертикали.
0: Да, пожалуйста. Осень.
1: Страх на пути к безумию.
2: Страх на пути к безумию. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
3: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
0: Запах свежий, женских духов даже, то есть это такая отдушка, даже вот везде от обуви приятный запах. Здесь вот газета, значит, была засунута, здесь рекламные объявления были, то есть, значит, это апрель, значит, год не видно, старая газета, недвижимость, срочно выкупим квартиру, комнату, долю, участки, можно с долгами, с проблемами. Светлана, указан телефон.
1: Так, Арсений, вы, пошел неприятный запах.
0: Да, вот я дочитал уже из этих туфель газеты, вот, значит, Лидия Павловна, потомственная предсказательница в шестом поколении, помогает снять порчу, урловое проклятие, видит с безбрачия,
1: соединит
0: распавшиеся семьи, вернет любимых. Интересно, вот любимая, которая ходила в этих белых туфлях, а ее кто-то вернул себе или потерял, где она сейчас? Приворот, отворот, открою все дороги. Ваша вера, мой гарантированный результат. Вот, видите, какая интересная газета. К сожалению, мы не можем передать по радио иллюстрации, фотографии. Вот, видите?
1: Но очень запах нехороший.
0: Нехороший какой-то здесь вообще, да, это трудно. Какая же, уфу,
1: ой,
0: ой, какая вонь, это что такое? Достаточно ведь модные туфли, как и Карло Пазолини, а уже такой запах. Знаете, вот, значит, не покупайся на модные бренды. Вы знаете, да, даже не хочется зачитывать новости из этих модных.

0: скотина. Итак, ну что, на этом наш
1: выпуск. Я думаю, что первый выпуск нашей аналитической, такой исторической программы.
0: Да, обзора.
1: Новостного.
0: Газет, извлеченных из старой обуви.
1: Надеемся, что вам тоже было не совершенно неинтересно, но, по крайней мере, прецедент уже состоялся.
0: Попросим открыть окна в студии, проветрим это все и обувь развезем по ее разным местам.
1: Я вам скажу, как опытный человек, лучше дышать ртом в этих ситуациях, чтобы не вдыхать носом, соответственно, чтобы не
0: Это спорный вопрос, потому что на слизистых пыль всевозможные примеси оседают, а во рту они могут легче попадать в легкие. Но это мы обсудим в следующем выпуске нашем.
1: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья
1: Ярцев.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

0: Стерео саундчек на радио Чипль-Дук. У микрофона Дэн Макеев и Кэт Еремина.
1: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Я нахожусь с левой стороны.
1: А я нахожусь с правой стороны.
2: С левой стороны.
1: С правой стороны.
2: С левой.
1: Правой.
2: С левой.
1: Правой. С правой.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в XII веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

engine sequence start.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.
1: Знаете, когда-то я помню, я, значит, учился так средне. Неплохо, не хорошо. Потому что, видимо, уже занимался чем-то. Я ходил в музыкальную школу, я ставил спектакли в театре. Мне это больше уже интересовало. Но я как-то полки папа прибил, полки сделал, книжные. А у меня не было книг. Я пошел в наш книжный магазин, он был прямо в соседнем подъезде. Захожу и увидел красивые тома Ленина. Потому что остальное все дефицит, не было книг, а Ленин стоит. Синий с золотым буквами. И их, сколько томов, я не помню, наверное, 40?
2: 55.
1: 55, точно. И я говорю, на все деньги 55 томов. И продавщица открыла рот, и она говорит, она меня очень хорошо знала, она говорит, Женя, я тебя прошу, хотя бы ты сделай что-нибудь. Прочитай это, и ты пойдешь, я знаю, я верю в тебя. Она их упаковывала с любовью, мол, это как-то вдруг я стану и переверну эту жизнь, понимаешь? Не только этой женщины, которая работала всю жизнь в книжном магазине, понимаешь, и, может быть, до сих пор работает, но вообще жизнь. Где эти книжки сейчас, я не знаю.
0: Евгений Миронов на радио Чипльдук.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: gonna burn that boat.
1: We got freedom.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: в японистике и сексологии.
1: Гейша.
2: Гейша?
1: Девушка, которая дружит с юношей нетрадиционной ориентации. Гейша.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, позвоним-ка мы некому Константину Константиновичу, и его саженцы очень ждут вашего звонка.
3: Сумасшедший.
2: А история, как я припоминаю, такая, что человек заводит музыку для своих саженцев, деревьев, которых он выращивает, и даже провел туда какую-то специальную линию, чтобы слушать наш чипальдук.
3: Видимо, он пробовал разные музыкальные станции, и только наша
2: и
3: станция
2: вот ему подошел,
3: смогла,
2: да,
3: способствовать росту саженцев.
4: Алло.
2: Добрый день. А можно ли Константин Константинович услышать?
4: Сейчас, одну секундочку.
2: Пожалуйста.
3: Он в оранжерее.
2: В оранжерее сейчас пока дойдет.
5: Да, слушаю внимательно.
2: Константин Константинович.
5: Угу.
2: Здравствуйте. Далеко ли вы от ваших саженцев?
5: Ой, здравствуйте. Я нет.
2: Близко?
5: Они в соседней комнате. Ну, как бы сказать, да.
2: Ну, как они, деревца ваши там, принялись ли, пошли ли в рост?
5: Да, пошли в рост, все хорошо, колосятся уже.
2: Колосятся.
5: Период закончится, будет все очень хорошо.
2: Ну, как-то чипальдук способствовал этому, а или нет?
3: Поливает, да. Поливает не водичкой, а музыкальными звуками.
2: Расскажите подробнее нашим слушателям об этой вашей технологии, потому что мы только об этом читали.
5: Вы хотите узнать методику, да?
2: Методику. Мы об этом только читали в каких-то научно-популярных журналах.
5: Нет, просто несколько лет назад я случайно встретил небольшую заметку о том, что у коров увеличивается удой,
2: так,
5: когда они слушают классическую музыку. Но так как я подумал использовать это на своих саженцах, но так как я не очень люблю классическую музыку,
2: так,
5: вот, и я долго нудно искал хороший контент, качественный, интеллектуальный и нестандартный. Остальные интернет-радиостанции, которые попадались мне раньше, не предоставляли ничего. Это будет было либо ужасно глупо квадратная электроника, либо вообще непонятно что.
2: Так.
5: Вот. И все-таки я каким-то образом попал на вас, и теперь, в принципе, у меня урожай увеличился.
2: Отлично. Урожай чего? Они плодоносят у вас или что?
5: Ну, как вам сказать?
2: Или это травка, может, как?
5: Нет, это провокационный вопрос. Давайте просто называть их саженцы.
2: Саженцы. Ну что ж, хорошо. Скажите, а не мешает ли вот какой-то текстовый контент? То есть вот они больше откликаются на музыку, да?
5: Я думаю, что больше на музыку все-таки. Но, тем не менее, с вашими текстами, ну, как вам сказать, тут я даже и не знаю. Скорее всего, эта тайна будет покрыта завесой тьмой.
2: Понятно.
5: Мы никогда не узнаем правду.
2: Понятно.
3: А что, если саженцы с помощью нашей радиостанции, привыкшие у Константина Константиновича к прослушиванию музыки, вдруг услышат его голос на нашей станции, исполняющий... И вот мы же сейчас с вами общаемся.
2: Круг
3: и это
2: замкнется, да.
3: И мы услышим же это на радио Чипальдук. Вот да как ничего. Саженцы тогда отреагируют, интересно.
5: Угу. Не знаю, но знаете, что в принципе ответ на этот вопрос будет известен только через 2,5-3 недели.
2: Ага.
5: Потому что, блин, качество саженцев определяется только по сбору урожая.
2: Угу. Ну подождем, может быть,
3: запастись.
2: Терпением.
5: Ну, давайте попробуем, почему нет.
2: Ага. Вообще мы предполагали, что если бы это были какие-то плодоносящие культуры, то плоды бы на них были оранжевые такие, они бы вообще были такие развеселые, в такт музыки пританцовывали веточками как-то. И
3: ну, это все-таки пускай это останется
2: ладно,
3: тайной.
2: Пусть покрыто тайной. Ну а сейчас вот мы хотели бы послушать от вас музыку. Потому что программа по нашим заявкам.
3: И мы знаем, Константин Константинович, что у вас были какие-то пожелания к нашей станции относительно формата.
2: Вот вы их сами и
3: выполните. Вот, может, вы действительно их сами и передадите для своих саженцев уже посредством какого-либо, я не знаю, кассетного магнитофона, может быть, катушечного.
2: А он сейчас возьмет и
5: проблема в том, что мои предпочтения музыкальные остались все дома. Я сейчас нахожусь в офисе. Да. Вот. Но интернет у меня есть, в принципе. И лучше давайте передача будет также называться по вашим заявкам, потому что на работе у меня ничего нет, и ничем я вас не смогу удивить в данный момент.
3: Ну, как отрезал прямо саженец жестко.
2: Пилил, отрубил под корень.
3: Может быть, все-таки, Константин Константинович, вы для своих родных саженцев
2: парочку, акапелла, например,
3: да, какую-то,
2: просто
3: может быть...
2: что-то нежное, да, расти, мой малыш, там, не знаю.
3: Ну, что-то вот для...
2: В лесу родилась елочка. Есть песня «Жнеца».
3: Песня «Жнеца»?
2: Да.
5: Песня «Жнеца»?
2: есть такая.
3: Кто автор?
2: По-моему, Шуман. Песенка «Жнеца».
3: Сейчас мы проверим, насколько Андрей...
2: Нет такого
3: сведущ произведения. Песня «Жнеца».
2: Ну хорошо, а если просто тогда вот Чайковский «Июнь», «Времена года». Нет, ну мы же как-то классику вроде бы, да?
3: Не, классику не любит. Но да. Подожди, стоп, не любит на Константин Константинович, а «Саженцы»... Саженцы, не факт.
5: Саженцы нормальные. Я
3: думаю. Вот, значит, саженцы давайте-ка нормальные? Действительно Петра Ильича, или может Вивальди «Времена года» тоже есть там у нас. Различные есть у нас «Времена года». Можно Петра Ильича «Июнь».
2: «Июнь»?
3: Кто-то там.
5: Что-то я нашел.
2: Находится все-таки. Тоже достаточно редкий формат, но любимый такой на радио Чапыльдук. Особенно в таком качестве звучания, классика.
3: Ну, это андеграунд, страничка, андеграунд.
2: Страничка, да, такой альтернативы.
3: Альтернативы.
2: Такой маргинальной музыкальной культуры.
3: Действительно, та музыка, которая сейчас, ну, прямо скажем, пробивается.
2: Ну, это, кстати, убьет двух зайцев. И коровы доиться где-то будут лучше под классическую музыку, да, и саженцы посмотрим, какой через 2-3 недели дадут приплод.
3: Хорошее слово, приплод.
5: Нашел.
2: От Константина Константиновича из Ставрополя по заявке нас, ведущих, для его саженцев, для которых он заводит иногда радио Чапыльдук, звучит необычный музыкальный формат для саженцев. Петр Ильич Чайковский, «Времена года», «Июнь». Все-таки, мне кажется, это Вивальди, а не Петр Ильич Чайковский.
3: Но у Вивальди, заметьте, у него по не по месяцам, у него по временам года. У него зима, весна, лето, осень. По-моему, у него нет разделения на месяцы.

0: это вот лето, в частности.
1: Вот. Лето.
2: Лето Вивальди, правильно?
0: Да, да. Угу.
1: Ну, не лоханулись, по крайней мере, мы здесь. Надеемся, что и саженцы в скорости научат различать Петра Ильича
2: от Вивальди. А можем мы вам позвонить через 2-3 недельки и узнать тоже как?
0: Ну, давайте звоните через 2-3 недельки.
1: А можем ли мы рассчитывать на приплод?
0: На что-что?
1: Мы обсуждали, что все-таки саженцы в определенной ситуации могут дать приплод.
2: Приплод, и Кирилл хочет... Да.
1: Я хочу получить
2: состричь купоны
1: бандероль из Ставрополя.
0: Вот, вот договорились, адрес вы только оставьте, и все.
2: Ладно, будем тогда в личку как-то связываться или звонить уже непосредственно.
0: Договорились.
2: Все, спасибо большое. Огромное. Удачи вам в вашем труде.
1: Константинович.
2: Да, и его саженцы, которые регулярно растут под эфир радио Чапальдук.
0: До свидания.
2: До свидания.

В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11:11.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Уважаемые радиослушатели, только что нам позвонил старший лейтенант Максимов и попросил нас разбудить его любимую роту ВЧ-7049-15. С удовольствием выполняем его просьбу.
1: Рота!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступной людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого будет интересно.
1: Ну, не только, интересует и научные вещи, и географические, и биологические.
0: О, спорт – ты мир.
1: Да.
0: То есть весь мир, собственно
1: спорт
0: говоря.
1: Собирает в себя все.
0: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание – такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России. Наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
1: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй,
0: кроль, брас,
1: ну, да, и так далее.
0: Комплексное
1: плавание. По собачьи есть соревнования.
0: Но по собачьи, кстати, было бы забавно. Это...
1: Да, существуют такие, да, забавные соревнования. Вот.
0: Но же не среди собак, правильно?
1: Да, люди соревнуются с собаками.
0: Люди с собаками.
1: Да, люди с собаками.
0: Это как... очень интересно, кстати.
1: Как правило, вот... собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
0: Это
1: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должно быть синхронно, красиво.
0: А с кем они соревнуются?
1: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
0: Понятно. Синхронное плавание.
1: Синхронно. Это важно не только, кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
0: Точнее,
1: да.
0: Но существуют же прыжки в воду синхронные.
1: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнований, да?
0: Значит, безусловно. Есть соревнования в 25-метровом бассейне.
1: Да.
0: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
1: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, то это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
0: В газированной
1: воде это самое интересное. Это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец плывет, а его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет...
0: Медузы могут укусить.
1: Но вот в этом-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
0: А скат же может током.
1: Шабануть. Он может током садануть. Да, все много.
0: Такая приключенческая, авантюрная дисциплина.
1: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Угу. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить
0: зрелище.
1: То есть
0: мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
1: кроме того, это наблюдать. Не только в воде, в других видах жидкости. То есть может быть в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление, сопротивление тоже очень зрелищно, интересно.
0: Супе, допустим, в протертом супе.
1: Это тоже из разряда такого казуса. Это тоже может быть в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И, наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее. А ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание
0: подводное. Я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится. Дальше, то есть вот, таким образом у него работает...
1: Это элементы троеборья, четвероборья такого, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг, вот когда шарик пытается всплыть, вот конный бильярд и стрельба из лукового в репу.
0: Но тоже. Ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку становится скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижений. Перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. Слушай, а в этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно.
1: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Какие-то там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогулавшего столба увеличивается на 1 миллиметр.
0: На самом деле миллиметра. Недалеко до этого, потому что раз прыгать в высоту шестом...
1: Штангистов пойдет, речь о миллиграммах каких-то, Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться, если
0: Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
1: Мы можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
0: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
1: Я всегда рад.
0: Полюбили наши слушатели.
1: Люблю наших слушателей тоже. Всегда рад встрече с ними.
0: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу. Заходите
1: почаще. Зовите, я всегда рад.
0: Счастливо, друзья. До свидания. Спортивное обозрение на радио «Чип-эль-Дук».

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Как живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

В помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чиплетук. Радио с хорошим вкусом.

0: Разговорчики.
1: Я натура метущаяся, говаривал дворник Михеич.

0: Мысль дня.
1: Денежные купюры пронумерованы для того, чтобы когда-нибудь я мог сложить их все одну к одной по порядку.

0: bust it.
1: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
2: Здравствуйте. В эфире новости в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба «Миро прийти я». Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены на альтернативные. Например, можно показать закрытые двери спальни или то, как актеры поправляют свою одежду. Такая идея обусловлена серьезной пандемией коронавируса и, соответственно, риском заражения многих актеров. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в твиттер-аккаунте программы. На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На этом все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

0: And this is where things really come into play, an extremely important part of the process.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.
2: And when you see it, it means that you're dead. Pop.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Чупльдукеры, Вован ждет вашего звонка. Всегда готов.
3: Сейчас узнаем, Вован ждет нашего звонка.
4: Алло.
2: Алло. Добрый вечер.
4: Да.
2: Здрасте.
4: Да. Здрасте.
2: А в какой мы попали город, если не секрет?
4: Москва.
2: Москва, хорошо.
3: Вован ждет нашего звонка?
4: Это кто?
3: Это радио Чупльдук.
4: Да ладно.
3: Нет?
2: Да.
3: Ну ладно, как не хотите, как хотите.
4: Да почему же не хотим, хотим.
2: Хотите?
3: Вован ждет нашего звонка?
4: Обязательно.
2: Вован дождался.
3: Че Вован сейчас поделывает, ожидая нашего звонка?
4: Вован котлетки кушает.
2: Да что ж такое, мы попадаем, у нас кулинарная рубрика, ты заметил?
3: Да,
2: мы
3: просто
2: уже, мы сидим здесь голодные, и каждый, один китайскую еду, второй салат какой-то на балконе. Четвертый...
4: Что? Котлетки.
2: Котлетки.
3: Сами?
4: Жена приготовила.
3: Супруг приготовил, понятно.
2: Угу.
3: А котлетки какие, рыбные или куриные?
4: Они мясные, с сыром внутри, это покупные котлетки.
3: Мать честная. Тогда давайте прощаться, потому что хочется сразу их есть, сейчас их под рукой нету, а у вас полный рот. В общем, все, не слава богу.
4: А с вами что, никто не делится, что ли?
3: Да не, ну делится, но приносят, знаете, полтавские такие, советские, старые, все не то. Они вонючие, неохоты.
2: Вы, между прочим, в корень смотрите, потому что Чупльдуку, когда кушать хочется, мы уже решили переходить на натуральный обмен. Чтобы нам не какие-то там вот поддержка, краудфандинг, какие-то абонентская плата, чтобы конкретно...
3: Допустим, там, брюки.
2: Брюки, да, коричневые,
3: да, нужны.
2: 48-й, 5-й рост.
3: Да.
2: А значит, или... макроступы... Для рыбалки.
4: Без этого никуда, да. Бартером всегда этого.
2: Да.
3: Или вот, допустим, Рамштекс.
2: Или Рамштайн.
3: Да.
2: Кому что.
3: Или биточки. Вот готовы у вас есть биточки, допустим, в холодильнике, а сами вы уже, ну, наелись.
2: Или дочке кроватку новую вот нужно звукорежиссеру. То есть нам натуральный обмен.
3: Ну, может, есть что-нибудь у вас, что две пары, и пропадает одна пара?
4: Две пары, одна пара пропадает.
3: Да.
2: Пара котлеток.
4: Подушки есть.
3: Подушки.
4: Подушки есть.
3: Ага. Что за подушки?
4: Подушек много, не знаем, куда их надевать, да.
3: Так, давайте откладывайте.
2: Пух-перо или что? Да. Ортопедический или наполнитель?
4: Только. Я бы с пухом не поделился, наверное. Хотя с вами бы обязательно поделился.
3: Быстро так, сообразили. Сначала с пухом, а тут же... А, нет, поделился.
2: А Кирилл приходит, и вот голову всегда роняет. Только пауза какая-то, он голову бух об стол. Вот как раз, ну, чтобы смягчать
3: была,
2: тебе, да, подушечка-то как раз
3: хорошо
2: будет. Хорошо
3: было бы, подушечка-то.
2: Так, да, не отказываемся.
4: У меня перевает только одна. Одному, да, наверное, придется вам это,
3: ну, ничего.
4: Самим разбираться. Кому синтепон, кому перо.
3: Угу. Вариант всегда хорошо, когда есть выбор.
2: Угу.
3: Так, еще какие есть варианты? Может быть, что-то из провизии? Котлеты-то остались?
4: Провизии. Котлетки. А мне только на завтра, на обед.
3: Понимаем, не будем, не будем.
4: Угу. Если жена так только поделится.
3: Хлебобулочные? Нет, ничего там? Может, что-то сухарики какие-нибудь, что-то не портящие?
4: Да на самом деле можно что-то посвятить.
2: Домашние заготовки тоже неплохо, если вот консервированные. Огурчики,
4: нет,
2: патиссончики?
4: Нет,
2: они. Вареница можно какой-то?
4: Никто у нас тоже нет, так. Не
3: ну, хорошо, тогда будем на связи.
2: Но дальше там просто более уже тяжелая артиллерия. Нам вот нужен будет компьютер на сервер новый. Вот, тут это уже просто, даже не знаю, всем миром будем.
4: А у вас что-нибудь, мы же, идет речь, наверное, о двустороннем обмене.
3: Ну, мы вот песни вам вот эти вот, которые вот у нас звучат, там, мы же их вам это...
2: Поддерживаем очаг.
4: Это как-то однообразно.
3: Однообразно? Но у нас и передачи есть такие, знаете, где не песни.
4: Что-то, может, чего одинаковое есть, парное.
3: У нас много чего. Почему? Передача, допустим, вот смотрите.
4: И про подушки, и про еду, а сами то вы...
2: А у нас бартер такой. У нас эфир только эфир.
3: Мы торгуем эфиром. У вас эфир как, вас не устраивает наш? Вы не пробовали включить?
4: Устраивает.
3: Вот, видите?
4: Может, у вас видеоэфир какой-то, вы не хотите расширяться?
3: Ну, нам бы аудиоэфир бы отбить бы, как-то бы, окупить бы. А может, видео... А потом, вы знаете...
2: Расширяться. Тут
3: Михаил Валерьянович Старогородский, Цфасман или Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт, они, знаете, люди пожилые, и смотреть на них...
2: Стеснительные, интеллигентные. Да, да. Они не могут так агрессивно, допустим, требовать
3: себе... В основном ведущие же помощи. Радио Чупльдук, вы же всех их прекрасно слышали. Это же, в общем, достаточно занятые и, в общем, ну... так сказать, люди со стажем.
4: Всех, кого я знаю, кто слушает Чапульдук, я бы не сказал, что это прям люди такие занятые. Как,
3: ну, это да. А мы же говорим...
4: То едят, то что-то еще чем.
3: Мы говорим о тех, кто работает на станции.
2: Да, о ведущих рубрик каких-то, да, наших голосах, так сказать, фирменных. Вот, ну что же, значит, Вован, значит, уже 10 минут вместо того, чтобы выделенный слюной желудочный сок употреблять,
3: да,
2: по адресу.
3: Мы его направляем обратно к котлеткам.
4: Вы на самом деле позвонили как раз тогда, когда я прям уже все
2: поднес.
4: Прям последняя капля попала в меня.
3: Теперь, значит, уже, наверное, позевываете, уже нужно на боковую, да?
4: Нет, я напрягся и сосредоточился на том, что вы говорите. Вот сейчас положу и, наверное, вырублю сразу спать.
3: Ну, мы вам желаем спокойной ночи. Завтра с утра
2: Чапульдуком. А может быть, он нам поставит по нашей заявке какую-то вот колыбельную какую-то?
3: Можно послушать колыбельную по нашей заявке.
2: Поставите нам что-то, релакс такой какой-нибудь вечерний.
4: Я вам поставлю?
2: Да, да, да, у нас же по нашим заявкам, да.
3: Есть такая у нас рубрика «По нашим заявкам». Мы вам вот просим,
2: вы, чтобы... да, там забудете, чтобы вам было слышно. Просто телефон подносите, мы слушаем все в замечательном качестве и проникаемся, так сказать, этой атмосферой, которая там у вас. Вот.
4: У меня даже нечего поставить. И у меня с голосом тоже траблы.
3: Вот это нам особенно всегда радует.
2: И даже шкварчание котлет на сковородке уже закончилось.
3: Ну, а может, вы споете, как сможете, это всегда приятно. Главное, от души.
4: Нет, спеть я точно не смогу. Это никому не удавалось меня раскрутить. Угу. Могу попробовать жену, но у жены слух, наверное.
3: Давайте
4: еще
3: попробуем жену.
2: Вот слышим уже ее...
4: Жена работает. Я, наверное, вас подставлю и не смогу.
3: А вот давайте... Хорошая песня. Я, наверное, вас подставлю... Ну, была бы такая хорошая.
4: У меня есть губная гармошка где-то.
3: Давайте, а где она? Да это пока вы пойдете, вы же заснете на ходу после котлет-то.
4: Я нашел ее.
2: Губная гармошка. Но...
3: Дуйте.
2: Все, у нас вот звукорежиссер опаздывает на автобус. Это значит, что 3-4. Он пропускает.
3: Поехали.
2: Угу. А мы слушаем гармошку.
3: Хороший джингл. Ну, очень органично. Так, спасибо.
2: Сдержанно, лаконично.
4: Спасибо вам.
2: Ну, Вован, приятного аппетита, спокойной ночи. 7 футов под килем.
4: Вам тоже успехов.
2: И вообще.
3: Пока.
4: Классно, до свидания.
2: До свидания.

0: всякий, кто является преданным музыкальным фанатом некоторых вокальных шоу на некоторых каналах, хорошо понимает, что...
1: Что для отбора некоторых исполнителей...
0: Некоторых исполнителей...
1: Пора давно уже ввести не только слепые прослушивания...
0: Но и глухие просматривания.
1: Задумайся.

0: Quick News на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипельдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. Сельта забила 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса в двух клубах. Акции АМД за 5 лет выросли почти на 2000%. В начале июня в Москве выпало больше двухмесячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью ковида. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестно, открыли стрельбу в Миннеаполисе. Экс-вратарь ЦСКА предложил аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум-офис, как вирус подсказал новый планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В Нии Пруда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вылет рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Волков проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Дитот назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого Трумп. МВД Беларуси сообщила о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавших беспорядков оконцерировали по обвинениям. В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидрометцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Главный тренер ЦСКА почувствовал выдавание под разгромом от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Тенниский шахтёр стал 13-кратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Фолькинс в снижении памятника Торбину США. Московский врач прилетел с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в топ 10 миллиардов мира. Богатейший человек Азии уже вышел из топ 10 миллиардов мира. Это были Quick News на радио Чипельдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипельдук.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: at my fingers. See how bad they move. See how fast they is. Ain't nobody. Look at my toes. I cup in my goddamn toes. I cup in my ass. If I want it. I'm the cup man. Ain't nobody do what I can do. Check it out. I didn't bring no records.
1: Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло.
3: Добрый день.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. А какое время суток у вас? Можно уточнить?
5: У нас день, точнее вечер. А вы кто?
3: А мы радио Чапыльдук. А вы кто?
5: А мы не радио Чапыльдук, мы город Санкт-Петербург.
3: А вы вообще, вас подставили или вы сами как-то вот желали пообщаться с радио Чапыльдук?
5: Вы знаете, было время, когда желал, и вы мне даже звонили один раз.
3: Серьезно?
5: Хотя доброжелатели всегда найдутся.
4: Но так. Между нами, видимо, все кончено, да, поскольку вы сказали, было время. Соответственно, сейчас уже настали другие времена.
3: Может, вы ник поменяли, потому что вот Миом-2 у нас значится в базе.
5: Все. Вы сдали с потрохами, скажем так, организаторов данного.
3: Организаторы этой акции, понятно. А что поделываете?
5: Вы знаете, я готовлюсь к ближайшим культурно-массовым мероприятиям, которые ожидают в ближайшие дни. Морально себя настраиваю. Лечу голосовые связки, ибо придется ими пользоваться.
3: Так.
5: И коплю эмоции.
4: Какие у вас средства для лечения оных?
5: Средства очень простые. Хороший-хороший чай, замечательные вкусные пряники и покой.
4: Но вы знаете, мы тогда во избежание причинения вреда, наверное, вынуждены будем попрощаться, потому что покой для голосовых связок – это молчание.
5: Ну, вы знаете, я хотел бы сказать, что все-таки, как бы ни было, радио ваше – это неизлечимое для меня заболевание. Поэтому Чапыльдуком болеть, к сожалению, придется долго. Я думаю, до конца дней моих. И средств пока что не найдено для лечения этого дела.
4: Это прекрасно. Мы больше сейчас заботимся о том, как вам придется культурно-массово, видимо, кого-то развлекать посредством участия ваших голосовых связок.
5: Да нет, если бы это исключительно для собственного мероприятия, для удовлетворения собственных потребностей.
4: Вы пойдете...
5: Там, помимо меня еще много тысяч людей, которые будут помогать.
4: Вы пойдете в лес, будете один кричать куда-то с гитарой?
5: Нас будет много, мы будем кричать и радоваться, наверное.
3: А мы вот в прошлый раз с вами что делали? Какие хулиганства учиняли? Или вы нам что
5: заводили? В прошлый раз я вам демонстрировал всякие технологические шумы, которые издают окружающие меня.
3: Это адепт техногенного шума, если не ошибаюсь.
4: Адепт техногенного шума, точно.
3: Вот он кто.
5: Да, вот так вы меня тоже. Быстро.
4: Но есть у вас какой-то новый интересный шумодав, допустим? Или наоборот, воспроизводитель шума?
5: Так, сейчас найдем. Да, есть.
4: Будем слушать. Давайте слушать, что это.
5: Давайте, попробуйте угадать. Сейчас я это дело настрою.
3: Санкт-Петербург на проводе, напомним. С нами адепт техногенного шума.
4: Тихо уже звук он настраивает.
3: Это была настройка или уже
4: я
3: работа?
4: Я думаю, это наверное, это ЦАПа.
5: Нет, это такое интересное устройство. Я его сконструировал, потому что мне стало лень поливать цветы у себя в помещении. С помощью нажатия на кнопку вход приходит пневматическая система, которая накачивает воду в сифоне. И как только давление достигает определенного значения, вода начинает распрыскиваться над цветами. Лень с человеком делает замечательные вещи.
3: Здорово. А какие еще устройства у вас для каких действий автоматизированы? Просто само направление деятельности интересно.
5: У кота у меня, например, у моего домашнего соратника, который тоже ваше радио часто слушает, засыпает под него, у него автоматические кормилки и поилки. У него еда выпадает по расписанию.
3: Вот это уже интересно.
5: Ну, он сначала обижался на это дело, что не всегда доступ есть, а только в определенное время, а потом ничего, привык.
4: Будем вам вообще-то почаще позванивать. У вас такие разработки интересные.
5: Знаете, дома у меня на самом деле слишком мало из устройств. Основные из них на работе. На работе же я все силы прикладываю к тому, чтобы минимизировать свои действия. И там очень интересные устройства придуманы мной всячески.
4: А что за работа?
5: Да, работа-то и заключается в оптимизации производства, там, где работают всяческие агрегаты и машины. Так что, грубо говоря, я и занимаюсь тем, что придумываю, упрощаю какие-то рабочие процессы.
3: А вы могли бы сконструировать какой-то чип-индуктор безумный, вот из каких-то запчастей, приборов и гаджетов, которые у вас под рукой, чтобы радиочип-индук из него вещало, и запуск этого эфира происходил, ну, как-то не банально, то есть опусканием в него, ну, даже не монетки, нажатием не даже не на кнопку, а вот каким совершенно непредсказуемым образом.
5: Вы знаете, я
3: образом.
5: Вот сейчас держу в руках оранжевый теннисный мячик для пинг-понга, он как раз вот под цвет радиостанции нашей замечательной, вашей.
3: Нашей с вами, так.
5: Нашей с вами, да. И вот я думаю, запуск будет производиться путем попытки попадания этим прибором в определенное место.
3: То есть машинка как-то должна заглотнуть шарик этот, его как-то переварить, осмыслить, измерить, да, и дальше он как-то должен по какому-то желобу куда-нибудь скатиться, стукнуть.
4: Напоминает тираж спортлото какой-то.
3: Да-да-да.
5: Вы
3: вот
5: задали замечательную задачу, я обязательно это сделаю.
3: Что-нибудь еще поинтереснее. Вы идите дальше, не останавливайтесь вот на первой пришедшей в голову идее, чтобы этих шариков, может быть, должно быть там 17 или 7.
5: Пока что я смотрю вот на шарики, я вот думаю, чего мы к нему приделаем, сделаю устройство, которое обязательно пришлю вам фотографию.
3: Вот, да, фотку и видео даже, может быть, чтобы как это даже в действии можно... все чавкает, шваркает и тренькает.
5: Даже можно видео.
3: Но главный результат, даже... финальный звук должен быть включение эфира радио Чип-Льдук, понимаете?
5: Да,
3: ну, ладно.
5: Шикарная задача.
3: Ладно,
5: мне
3: все.
5: Только жалко, что я бы видео снял, но мне жалко, что Почта России будет долго идти, потому что такое видео надо снимать на эти вот VHS видеокассеты.
3: Конечно.
5: Такой видеокассеты.
3: А лучше на 8-миллиметровую кинопленку.
4: На ВХС-ку тоже.
5: Вот тут проблема с реактивом. Как проявлять потом эту пленку? К сожалению, в наше время тяжеловато.
3: Найдем. У нас есть тут на дачах, на антресолях реактивы.
4: А если звук будете писать, то тогда уж на катушку или аудиокассету.
5: У меня есть возможность на бобинную ленту записать без проблем.
4: Давайте.
3: А текст уж тогда клинописью на глиняных табличках.
4: Ну, адепт техногенного шума — это, конечно, наше все практически. Более
3: вот
4: чем
3: побольше
4: даже.
3: Бы таких, да.
4: А таких больше быть не может. Спасибо большое. Привет Питеру.
3: Все, до связи.
5: Питеру привет Москве.
3: Спасибо.
5: Счастливо.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: В эфире программа «Свистящие штучки» на радио Чипльдук.
1: Ну что ж, здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш новый цикл передач «Свистящие штучки» на радио Чипльдук. Ведущие программы я, Шамиль Щербаченко, и
2: я, Лёша Шмильстарший. Дорогие друзья,
1: раскроем нашей передачи будет наличествовать легкая сумасшедшенка.
2: Мне кажется, что наши передачи могут быть для части аудитории немножко скучными.
1: И в то же время легкая воздушность, птичье щебетание и присвисты музыкальных аншлагов и пассажей удержат вас у приемников. Но не волнуйтесь, наши дорогие слушатели, время пролетит, просвистит, быстро вы не заметите.
2: Шамиль, нужно рассказать о наших спонсорах.
1: Что же, наши сегодняшние спонсоры — фабрика шипучих напитков из шиповника черной смородины
2: и черноплодной рябины.
1: Черноплодки. Еще чего-то черешневого.
2: Ну что ж, я...
1: Хорошо.
2: Шамиль, предлагаю...
1: С чего начнем?
2: Приступить к музыке.
1: Чуточку.
2: И начать с истоков.
1: Хорошо.
2: Истоков художественного свиста.
1: Замечательно.
2: Вы готовы провести экскурс в историю?
1: Конечно, Женя. Классическим образчиком художественного свиста является произведение... Предположительно.
2: Композитора Качи.
1: Кончини. Не Кончели, не Гео Кончели.
2: Совершенно справедливо. А,
1: совершенно верно. Кончини. Нет, не Пучини, а Кончини. Послушаем этот фрагмент, кусочек.

0: Что же, замечательно. Начало нашей передачи
1: положено.
0: Положено. Можно даже выпить немножко шампанского. Что у нас дальше? А дальше мы продолжим наш исторический экскурс, так сказать, путешествие в разные жанры.
1: Конечно.
0: А давайте зададимся изначальным вопросом, от чего вообще люди свистят?
1: Ну, скорее всего, от счастья.
0: От счастья?
1: Да. Их душа поет и свечет, как певчая птица. У них хорошее настроение.
0: Хорошее расположение духа. Поэтому послушаем сейчас танго. Такая есть певчая птичка. Соловей. Танго соловья.
1: Очень интересно.
0: Можете, если хотите, запишите на ваши флешки.
1: Наши милейшие слушатели радио Чипы.
0: Слушаем стариннейшее танго. Прошу.

0: Ну что же, хорошо. Но есть еще один, между прочим, существенный момент.
1: Существует, как известно, такая примета, поверье, не свисти.
0: Да будешь много свистеть, все деньги из дома высвистешь.
1: Но в данном случае, наши уважаемые радиослушатели, это является нашей задачей, по сути.
0: Мы стимулируем наших слушателей, как бы высвистеть свои средства, свои, так сказать, небольшие денежки из своего бюджета.
1: Бюджетика.
0: И наш щепельдочный бюджетец от этого может слегка немножечко увеличиться.
1: Так что звучит правильно.
0: Насвистишь в кармашек щепельдука, и на своем щепельдуке будет всегда отличное настроение.
1: Как и в этой песенке с веселым художественным

0: как ты думаешь, Леша, пока идет наша передача, в нашу шляпу насвистели сколько-нибудь разноцветных бумажек с разными циферками и числами?
1: Пока не шиша.
0: Кстати, Леша, разве у нас не остались денежки с прошлого нашего, с прошлого раза?
1: Не сохранилось.
0: Жаль. Ну что, ждем. Продолжайте опустошать и высвистывать из ваших кармашков
1: в поддержку Чапальдука,
0: чтобы продлить наше с вами творчество и существование.

0: Ну что ж, продолжаем наш исторический экскурс, художественную связь. Мне кажется, что, к сожалению, мы должны признать, что в средние века не существовало, точнее говоря, не сохранилось.
1: Ты имеешь в виду записи художественного свиста?
0: Да.
1: Ну хорошо, но разве раньше древнегреческих, шумерских нет
0: не
1: записей?
0: Не сохранилось.
1: Фонограмм.
0: Да, увы и ах.
1: Нет, ну вот давайте пойдем по списочку. Четвертый век.
0: Не существует.
1: А шестой век?
0: Не сохранился.
1: Четырнадцатый век?
0: Не сохранился.
1: 1814 год.
0: 1814?
1: Да.
0: Не сохранился.
1: 1924 год?
0: Вот
1: что-то где есть, мы позже об этом поговорим.
0: Совершенно.
1: Но сейчас мне кажется, что свист очень кинематографичен.
0: Согласен.
1: Киношный свист какой-то у нас есть.
0: Я предлагаю продолжить дальше.
1: Давайте тогда послушаем песенку из советского художественного фильма «Путь к причалу».
0: Начнем путь к нему.
1: Пожалуйста.
0: Начнем причалить.

0: Да, беда. У нас тут, Лёша, своя беда.
1: Что ж, случилось?
0: Слушатели шлют непрерывно всяческие смс, сообщения на наш пейджер.
1: Пошли первые реакции. Ну-ка, зачитай.
0: Почитай-ка.
1: Передача совершенно...
0: скучная?
1: Да, скучная.
0: Подохнешь, пока дослушаешь.
1: Уши... пишут, вянут.
0: Уши вянут. Да, и вот даже такое встречается слово полнейший шит.
1: Шит? Непонятное слово.
0: Шит, ну что ж тут непонятного? Лёша, это встречается среди мнений матершины и непотребщина. Что греха таить? Ты таишь греха?
1: Сейчас не об этом. А если нам продолжить программу песни, которая так и называется «Непонятные слова».
0: Слова? Ну что ж, поет Нина Дорда. Так сказать, сейчас шандарахнем чем-нибудь шустрым из минувших времен.

0: Ну что же, мощнейший, рад, что шлягер, редчайший.
1: Шлягер, будь здоров. Ты давно его переслушивал?
0: Я переслушивал его вчера.
1: А я 4 года назад.
0: Это про собачку, кстати, Скуби-Ду-Ду.
1: Собачью, вот кто-то скуб. Слушай, шикарные винтажные клавиши.
0: Мне очень понравилось.

0: Напомним, в нашем эфире передача «Свистящие штучки». И у микрофона я, Шамиль, или, если хотите, Шура Щербаченко. И
1: я, Лёша,
0: он же Женя
1: Шмель-старш.
0: Хорошо.
1: Ну что, Шура, а также все наши дорогие слушатели, программа наша подходит к концу.
0: Что, может быть, завершить экскурсом историческим немножко?
1: Предлагаю вернуться к теме кинематографа. Считается, что свист приносит удачу.
0: Да, он не только свистывает денежки, он довольно удачно вписывается в киношные треки. Поэтому
1: мы думаем, что вы уже догадались, о какой песне идет речь.
0: Дорогие слушатели, дорогие наши леди и джентльмены.
1: Да, конечно, это легендарная мелодия из фильма «Джентльмены,
0: удачи».
1: Удачи.
0: Джентльмены, удачи.

0: Ну что ж, наша передача почти подходит к концу. Начало было многообещающе.
1: Совершенно согласен. И мы в следующих программах продолжим исторические исследования художественного суета.
0: И посвященных приглашаем надевать свои наушники и наслаждаться.
1: Ну, а мы будем тщательнейшим образом готовиться к встрече с вами.
0: До новых встреч в нашей программе на радио «Чипельдук. Свистящие штучки».

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: took a hit for free. You know some things weren't meant to last. All the special brand pretty things burn up bright.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Москва, 19:47. Переход на станцию метро «Охотный ряд». Музыкальная пауза по просьбе дежурной по эскалатору северного вестибюля Варвары Егоровны Панасюк.

0: Фраза дня.
1: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.

0: Питний факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Thank you.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Вчера вице-премьер дал интервью журналу «Сельское хозяйство». Отвечая на вопрос корреспондента, как отразится на экономике развитие торговых отношений с... Вице-премьер подчеркнул, что в этом вопросе нельзя не учитывать традиционных отношений с суверенной то, что газовый транзит из проходит через лишний раз подчеркивает стратегическую заинтересованность. И подчеркнул вице-премьер. И таким образом сохраняются партнерские отношения с основными потребителями голубого топлива из

Чиплдук. Шо говорите?

0: try that sometime. He's got a different color headband for every day of the week.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
2: Чиппельдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: разговорчики.
1: Хоть одним глазком взгляну на Париж.
2: Мечтал,

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдок.
2: Добрый вечер. В эфире радио Чипальдук.
3: Здравствуйте.
2: С вами Карл Кривтинский и... В эфире Калачинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
3: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Форсинка.
2: По подозрению в поджогах автомобилей, психически больные, такую статистику сообщает Интерфакс.
3: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
2: Никита Михалков, по завершившемся там юбилейном красной дорожке. И о погоде. Завтра местами дожди маловероятны.
3: Вы слушали на данный час всего. С вами были
2: и Арсен Крылышковский. Всего хорошего.

Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук. Наконец-то.
3: That's so wonderful.

0: Внимание! Внимание!
1: Все имена, названия и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
2: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Лисий Нос пишет: «Привет, дочи, 18 лет стукнет. Ей моя ответочка. Вдруг неожиданно Чапельдук позвонит». Ну, дату-то пропустили. Агата. Агату зовут, вот, дочь.
4: Агата, 18 пропущена лет. Дата.
5: Лисий Нос кто?
3: Это, видимо, мама. А, Агата?
6: Да.
3: А кто такой у нас Лисий Нос? Есть рядом кто-то у вас Лисий Нос? Может такой быть?
6: Да. Ой.
3: А мы вас...
6: Это Чапельдук?
3: Да. Ну, да.
4: Агата, пропущена дата, но вы не серчайте на нас.
6: Ой, ничего страшного, так приятно, что вы позвонили.
4: Ну, видите, да вы что, да. А нам, к сожалению, нет.
3: Ага.
6: Ну, что это?
4: Ну, вот, а вы представляете, вот так с утра до ночи звонишь по заявкам. Вот вы сегодня, 78-я. Вы думаете, вот это вот радостно вот так?
6: И бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ой, вы знаете, 78 – это мое счастливое число.
4: Конечно.
3: Ну, конечно.
4: А вы родились как раз с 78-го, да?
6: Магия числа, знаете, в чем?
4: Пока нет.
3: В чем, в чем?
6: Вот 7 – это буква... сейчас, это буква Ё, а 8 это буква Ж в русском алфавите, а 10 Ёж.
3: Ёж.
4: Ну, точно.
3: А Лисий Нос и Ёж, Нос может, да. А Ёж у колодца?
4: Прекрасно.
6: Ну, Лисий Нос-то, если сильно близко нюхает, он, наверное, унюхает издалека, что Ёж, Ёж.
4: Дай
6: вам Лисьего Носа.
4: Так, это она уболтает нас в хлам.
3: Она уболтает,
4: честно,
3: нас,
4: да, это вообще.
3: Это ей только 18 стукнуло, да. А когда ей 78 стукнет, представляешь, она наберется, научится. Но мы вам все равно желаем когда-нибудь 78 отметить, и 87, и далее, в общем...
4: Ну, она хорошая, кстати, она хорошая.
3: Хорошая, хорошая, я уже чувствую. Агата.
6: Спасибо, да.
3: Агатушка, значит, как отметили-то? Погуляли?
6: Отметили, да, славно, ходили вот на Елагин остров.
3: А это где у нас?
4: Вы где живете?
6: Это в Санкт-Петербурге.
4: И как этот остров?
6: А там хорошо, там деревья, там этот лодочки плавают. Вот.
4: Прекрасно.
3: Покатались сами-то?
6: Нет, там уже лодочки все были закрыты, но вот скоро вот пойдем, сдадим экзамены, пойдем.
4: А деревья хоть были, а то лодочки закрыты, вы сказали, деревья, лодочки, деревья, как они уже...
6: Деревья не закрыты.
4: Распустились там эти всякие...
3: Цветы? Расчехлили их?
4: Да, вот.
6: Да,
3: как
6: да,
3: в летнем саду, чехли, деревья чехлят на зиму, там. Потом расчехляют, да. Они так зелеными листьями стоят всю зиму ведь, знаете.
6: Да.
3: Вот вы сказали, экзамен-то какой будет сейчас?
6: А вот у меня, я сегодня русский сдала.
4: Егу. Да, есть вот. Такое, да, сегодня. Ну и как, по ощущениям? По ощущениям как?
6: По ощущениям хорошо.
4: Ну и отлично.
3: Но Чапельдук написали или Чапельдук?
6: Чапельдук.
3: Чапельдук.
4: Ну, все тогда хорошо, отлично.
3: Г на конце, Дуг или К?
6: Дуг.
3: К.
4: К. Константин.
6: Угу. Константин, да.
4: А намыливаясь уже куда-то поступать-то?
6: Да, да. Хочу этим экологом быть.
3: Эколог,
4: так вот, но... это вот про деревья-то мы правильно затронули.
6: Да, да. Деревья буду зачехлять, расчехлять.
3: Защищать. Не зачищать, а защищать.
4: Зачехлять она будет. Зачехлять, расчехлять.
3: И защищать.
4: Да. Ну что же, Агата, Лисьему Носу привет.
3: Да.
6: Угу.
3: Потритесь носиками там друг об друга.
4: Да.
3: Только не колючим.
4: Следующий день рождения мы, соответственно, поздравим вас уже вовремя.
3: Мы уже знаем, когда, да. Ну, вообще, конечно, напоминать надо все-таки, да?
4: Да.
3: Надо.
6: Хорошо.
3: Ну, тогда готовьтесь там. А мы будем ждать, как улучшится экологическая обстановка. Мы сразу поймем, по почерку распознаем.
4: Это ваши делишки.
3: Ваша работа, да.
6: Ладушки.
4: Что-то Агата притихла сначала так.
6: Чего?
4: Агата, говорю, притихла. Но ничего не критично. Она просто сначала такое было бурное. Мы сейчас думали, сейчас нас уболтают.
3: Ну ладно. Можем, конечно, попросить какую-нибудь поставить на отходняк музыку нам.
4: Такую. Агата,
6: музыку вам?
4: Да, какую вы музыку вы слушаете? Вот, чтобы мы понимали.
3: Судя по голосу, вы должны любить очень тяжелый металл.
4: Сейчас мы... Какую музыку человек слушает, такой он и есть. Это же можно...
6: Какую музыку? Ну, мы тут разную всякую слушаем. Слушаем звуки природы. Вот.
4: Ну-ка, давайте. А кто у вас там их издает? Есть такие?
6: А, да, звуки природы у нас издает пиковая дама, значит, это Топпера.
3: Ага.
6: Хотите?
3: Давайте.
4: А в чем исполнение-то? Кто у нас там будет? Этот, как его?
6: Герман.
4: Герман-то, который с этой, с Картюшкой.
6: давай.
4: Пришел он куда-то там.
6: Вот, сейчас загрузится.
4: Будет что-то пока Германа-то отсутствует.
3: А Герман сегодня
4: да, нет. То, да.
3: Только ты не подпевай, Кирилл. Этим.
4: Лемешев, что?
6: Добро.
4: Да.
6: Слышно?
4: Да, ну как?
6: Сегодня ты.
4: Агата, ты тоже фишка сейчас.
6: А мы с Витьем на самом поем вместе.
4: Ага. Они, по-моему, отметили уже, мне кажется. Сегодня русский язык там.
3: Угу. Унисон грядущий подпели. Ну да. Что, вы молодцы.
4: Агат, ну приятно, 18 лет слушаете серьезную музыку. Чипальдук не дорос еще до таких музыкальных.
3: Нам надо тоже да, в эфире, кстати, туда чаще идти, ставить. Да. Лемешев, Козловский.
4: Да, и Атлантов.
3: Атлантов. Вот. Молодцы.
4: Очень мило.
3: Спасибо, согрели душу нам.
4: Агат, будем к вам звонить, да. И у нас будет с вами персональная рубрика «Слушаем классику»
3: с Агатой.
4: С Агатой.
6: Ура, прекрасно.
4: Вы там тоже в этом направлении развиваетесь, современных композиторов осваиваете, оперный жанр не стоит на месте, так что у нас большие планы.
6: Хорошо, спасибо вам.
3: Все, еще раз с прошедшим и будущим не поздравляют. В общем, с нами оставайтесь.
6: Да, обязательно. Спасибо.
3: Пока, до свидания. Пока, пока.
4: Пока.

0: Tripodic.
1: Tripodic. Tripodic. Dog. Tripodic. Tripodic. Dog. Tripodic.
2: Radio. Radio.
1: Tripodic.
0: Tripodic.
3: Tripodic.
0: Tripodic.
4: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипудук.
0: Чипудук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип, чип.
1: Чипудук.
2: Чип, чип, чип. Чипудук.
1: Подуп-дип-дип.
0: Чип, чип, чип, чип, чип, чип.
2: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: Инфутайкунбах.

0: По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире страстные ритмы воронежской кадрили.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Загадка дня.
1: Что такое чипльдук?
2: А что такое чипльдук?
1: Ответ очень простой. Он спрятан в этой песне.
2: Интересно.
1: Помните детскую картинку-загадку?
2: Какую?
1: Рисунок, на котором изображен домик на опушке леса, а рядом страшный серый волк.
2: Ух ты!
1: И подпись. Художник спрятал на этой картинке 10 зайцев. Найдите их.
2: Да-да-да-да-да, кажется, припоминаю. И что же?
1: Так вот, такую же загадку, только музыкальную.
2: Мьюзик-квиз, да?
1: Ну, можно и так сказать. Мы сейчас предлагаем и вам. Только вместо 10 спрятавшихся зайцев нужно найти одного. Но не разглядеть, а расслышать.
2: Здорово придумано. Ну, давай попробуем.
1: Внимание! В этой песне спрятался чипльдук. Найдите его.

0: давай повторим для невнимательных и тугих на ухо.
1: Конечно, повторим. Слышите?
2: Chips, chips.
0: Кажется, догадываюсь. Ну, теперь-то и все догадались.
1: Правильно. Вот он, Чипальдук. Попался зайчик.
0: Так вот ты где затаился, голубчик. Настало время раскрыть секрет. Раскроем?
1: Давайте.
0: Известный итальянский музыкант, автор и исполнитель замечательных шансонов, неповторимый и колоритнейший Пауло Конте написал хит «Via con me», что означает
1: «Пойдем со мной».
0: Верно. Сам того не подозревая, специально для радио Чипульду. Так и хочется потанцевать.
3: Потанцуем.
1: Давай.

0: Эта позитивная, симпатичная песенка сразу полюбилась творческому коллективу создаваемого радио, которое тогда еще не имело названия, и незаметно стало его неформальным гимном, этаким музыкальным аперитивом, встречающим гостей, поднимающим настроение и сопутствующим всевозможным творческим начинаниям. И частенько кто-нибудь в коридорах студии напевал припев.
1: Чипс, чипс, ду-ду-ду-ду-дук, чипл, чипл-дук, чипл-дук.
0: Превратившееся в чипль-дук, забавное словосочетание, все время было на слуху, и когда понадобилось найти название радиостанции, вопросов с выбором уже не возникало. Конечно же, чипль-дук. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Мы от всей души благодарны Паулу Конте.
1: Да, спасибо, дядя Паул.
0: И обязательно пригласим его на одну из ближайших вечеринок радио «Чипль-дук».
1: А давайте утренник устроим, а то меня мама на вечеринку не отпустит.
0: Ну, с мамой, я думаю, мы договоримся. Так вот, мы постараемся пригласить Паулу Конте исполнить самолично, вживую, именной, так сказать, винтажный шлягер, наш неформальный музыкальный талисман. Правда, если Пауло откажется...
1: то мы сами снарядим экспедицию и вместе с нашими верными слушателями отправимся на белом пароходе в прекрасную Италию в гости к самому музыканту.
0: Хочет Пауло того или не хочет, но от соавторства в названии нашей радиостанции ему уже не отвертеться.
1: А можно я его буду звать дядя Паша?

Если вы ищете неприятностей и долго их не находите, не отчаивайтесь. Ким Хаппард.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. Не прошло и 3 лет после экранизации «Ледяной схватки» Роберта Мертона с Нилом Броуди в главной роли, а Sony Pictures уже планирует новый ремейк кинохита, принесшего в ее бокс-офис $120 миллионов. А ведь предыдущая версия уже была своего рода ремейком ретро-блокбастера 70-х «Порога решимости» одного из магикан американского альтернативного андеграунда эпохи Никсона Ральфа Перота, автора «Бессмертных Тоби», «Тоби устал» и «Железной лилии» со слепительной Мэри Строуфорд. Чего стоит лишь приглашение Доджа Симпла из «Оттянись, девочка» ради съемок у Пена Ходерстрема, отменившего контракт с AMC Independent, где он должен был сниматься в роли летучего Джерка с Минервой Шуз и Габриэлем Мака, которые, похоже, используют каждую возможность уединиться на съемочной площадке, где уже 5-й месяц разгорается их лавстори, начавшаяся еще на съемках великолепных Разерфордов у Майка Хермана. Ну, как говорится, совет да любовь. Или точнее, advice да free sex. Лишь бы старина Дуайт Хаббл не заревновал. Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Ночное вещание на радио Чипльдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня мы отходим ко сну под умиротворяющие, убаюкивающие звуки работающего телевизора. Не выключайте ваш телевизор. Через 12 минут он выключится автоматически. Но вы уже будете спать глубоким, спокойным сном.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, наше острое публицистическое ток-шоу. И сегодня наш гость Марк Федорович Алтуфьев.
1: Здравствуйте, Марк.
2: Добрый день.
0: Добрый день. И тема нашего сегодняшнего ток-шоу, нашего сегодняшнего интервью – хорошие и плохие. Или поставим вопрос по-другому. Кто хороший, кто плохой? Давайте начнем. Совершенно, в общем-то, очевидно, что мы хорошие, а не плохие. Вы согласны с этим?
2: Безусловно.
0: Это даже
2: мы хороши.
0: Понимаете, но нужна конкретика. В чем мы хорошие, а не плохие?
2: Это хороший вопрос.
0: Можно, конечно, сказать огульно во всем, понимаете?
2: Хороший вопрос, одновременно и вопрос плохой.
0: Да.
2: Понимаете, тоже. Потому что, может быть, лучше начать с того, почему они плохие, понимаете?
0: Потому что они плохие.
2: Первое, да, что приходит на ум, и, в общем, здесь добавить, по
0: сути,
2: нечего. В вопросе
0: содержится уже ответ, понимаете? Конечно, они пишут, что они хорошие, а мы плохие.
2: Это понятно. Поэтому я абсолютно с вами согласен.
0: Но степень хорошести и плохости, она сопоставима, по модулю. Мы значительно лучше в своей хорошести, чем они плохи в своей плохости.
2: И хорошего больше нашего, хорошего больше.
0: То есть на круг, если просуммировать.
2: Да. Потому что их плохое, оно может быть, знаете, наше хорошее, почему мы такие хорошие, оно, конечно, хорошее.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Но их плохое, оно больше плохое, понимаете? Понимаете, что я говорю? Концентрат плохого выше, чем у нас концентрат хорошего. Мы хорошие, никто не спорит.
0: Но плохость в расчете на голову, так сказать, на душу населения.
2: Да. Они просто отвратительные даже, можно так сказать, понимаете? Можно даже такие вещи употреблять.
0: В принципе, да.
2: Можно. А мы хорошие.
0: А мы замечательные.
2: Мы замечательные.
0: Если они будут идти в эту сторону,
2: да,
0: что они... отвратительно.
2: Они-то думают,
0: плохие,
2: что они хорошие.
0: Безобразные. То тогда мы тоже в эту сторону можем идти. Что вы прекрасные, замечательные, обалденные, великолепные.
2: Да. Но они-то думают, что они хорошие. В этом вся проблема. Знаете, как им доказать?
0: Суть все равно, этой парадигмы.
2: Да. Как им доказать, что они плохие? Понимаете, как? Какие должны быть аргументы? Они же никаких аргументов не воспринимают.
0: Аргументы должны быть хорошие. Если они хотят доказать, что они хорошие, то аргументы должны быть хорошие. А если мы хотим доказать, что они плохие, то аргументы не могут быть тоже плохими. Аргументы все равно должны оставаться хорошими.
2: Они должны быть хорошими. Понимаете, что все делают? Я боюсь чего? Мы-то будем хорошими, потому что мы есть хорошие.
0: По-хорошему мы хорошие.
2: А они-то плохие, но они про себя плохие. И скажут, что мы какие-то плохие, понимаете?
0: И это плохо.
2: Конечно. Они-то думают, что они тоже хорошие. И больше того, они считают, что они, которые они плохие, что они на самом деле хорошие,
0: а плохие-то мы,
2: понимаете? Вот что все дело.
0: Хорошо, тогда...
2: как это может быть такое? Этого не может быть, понимаете? Потому что мы хорошие.
0: И это совершенно очевидно.
2: Нет, это даже, не знаю, кто это может опровергнуть. Только они плохие.
0: Давайте возьмем исследование, последнее хорошее исследование одного хорошего института по кривой развития хорошести. Она ведь хорошие показатели дает.
2: Показатели очень хорошие.
0: Очень хорошие. И в то же время их плохой институт...
2: Мы хороши. Знаете, очень.
0: Кто бы спорил?
2: А вот что их институт? Я вас понимаю.
0: Их плохой институт плохих исследований, их плохости, он показывает им их хорошесть.
2: Их институт плохости, он плохо показывает, понимаете? Значит, он показывает неправду. В этом все дело. Понимаете?
0: Причем даже неправда, она плохая.
2: Конечно.
0: Неправда ведь у нас неправда хорошая.
2: И у нас неправды не так много.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Их неправда больше, и она возведена в культ. Но ведь раньше, мы-то всегда были хорошие. А они всегда ли были такие плохие? Ведь они тоже когда-то были хорошими.
0: Я бы вам возразил, знаете, до определенной точки мы были не очень хорошие. Мы не всегда были хорошие. Мы когда-то были не очень хорошие.
2: Мы можем быть хорошими, мы были хорошими, но мы а ими либо быть еще хуже.
3: Они не могут эволюционировать в сторону хорошести. Между нами пропасть.
2: Это было бы хорошо. Было бы хорошо, если бы они эволюционировали в сторону хорошести. Но это невозможно.
3: Это лежит глубже. Просто есть в мире плохие и хорошие.
2: Но давайте начнем.
3: Люди. Давайте плохие вспомним. Точки зрения и хорошие точки зрения.
2: Давайте вспомним, президент, что такое хорошо и что
3: такое не очень хорошо, то есть плохо. Есть ведь еще и поэма «Хорошо». А вы что имеете в виду?
2: Я имею в виду еще и роман Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо».
3: И отметка ведь в зачетке, в дневнике «Хорошо» почему-то возникла как выскочка вот эта «Отлично». То есть написали бы «Очень хорошо». Вот «Здесь хорошо», а «Здесь очень хорошо».
2: Дело в том, что когда мы читаем отметку «Отлично», она говорит о том, что человек достиг пика, и дальше будет только хуже. А когда мы видим в зачетке «хорошо», это значит, что у него
3: есть куда расти.
2: Все правильно. Вот. Поэтому здесь, когда человек хороший, как мы хорошие, да? Да. Это говорит только о том, что у него многое впереди, и у него уже за плечами прожитая жизнь, понимаете? И он стал хорошим. Он был хорошим, он стал лучше.
0: На радио «Чипальдук» звучит программа «В помощь засыпающим».
3: Люди тянутся к хорошему сами, они к плохому не тянутся.
2: Но
3: что плохие вещи?
2: И очень часто плохие, отрицательные плохие, привлекают симпатии, даже возникает симпатия к плохому, понимаете? То есть это надо быть очень крепким, как мы хорошим, чтобы не поддаться искушению стать плохим.
3: Все-таки вот подводя итог нашей дискуссии, вот однозначно, мы хорошие, а не плохие. Или наоборот, они плохие, мы хорошие.
2: Подождите. Мы хорошие, а не плохие.
3: Да.
2: По-моему, здесь двух мнений быть не может. Вопрос, хуже ли они?
3: Вы опять усложняете.
2: Нет, я хочу считаю, просто понять, они плохие, это ясно, но хуже ли они тех, что они есть сейчас, понимаете? Вот они хуже, или они такие плохие, как мы о них думали, или они еще хуже, понимаете? Потому что
3: это глубоко вы копнули, глубоко. Я думаю, это тема нашей следующей
2: потому
3: программы.
2: Потому что мы хорошие, по сути, во многом, даже лучше, чем мы о себе говорим, о хороших.
3: Ведь вот они и говорят плохо, правда?
2: Они говорят...
3: И действуют плохо.
2: Плохо.
3: Думают плохо.
2: Плохо.
3: Они все делают плохо. Плохо кормят аквариумных рыбок. Плохо у них лыжи скользят. Плохо собирают грибы. Бреются они очень плохо.
2: Они – это как бы концентрат, и все, что они делают, все они делают очень ровно, четко и плохо.
3: И главное – назло тем, кто делает хорошо.
2: Да. Многие из них хотели бы делать хорошо. Хотели бы. Но они делают.
3: Они не
2: могут и не хотят.
3: Да, да.
2: Это очень часто бывает. Есть среди них, бывают, встречаются кто-то, кто не такой плохой. Не такой уж плохой. Плохенький, но неплохой.
3: Да.
2: Но под влиянием общей массы, понимаете?
3: Это проходит.
2: Это проходит, да? Но ведь кто-то должен быть плохим. Иначе как мы бы могли понять, что мы хорошие, понимаете? Они должны, кто-то несет это бремя плохих. Просто они по каким-то причинам думают, что они хорошие, а мы плохие, понимаете? Вот в чем как бы основное заблуждение.
3: Мало того, если люди соберутся все хорошие, угу, то обязательно там по сравнительной, так сказать, величине, те, кто не очень хороший,
2: будут относиться
3: они автоматически будут относиться к плохим.
2: А они на
3: там
2: самом деле хорошие.
3: Там снова возникнет эта каста плохих, а на самом деле они хорошие. Так вот я и думаю, не являются ли те, которые сейчас плохие, как раз именно той
2: бывшими
3: частью...
2: Бывшими хорошими.
3: Бывшими, просто не очень хорошими. И мы их туда записали. Понимаете, это как в математике, вот эта ось нулевая. Мы ее поднимаем наверх, и тогда все, что ниже этой оси, становится отрицательной величиной.
2: Как доказать плохим, что они плохие? Вот что мы должны сделать?
3: А надо от обратного. Вы хорошие. Надо говорить им, вы хорошие. И тогда результат их деятельности, слов, мыслей и всего, он войдет в противоречие. Да, если вы такие хорошие, то что же вы такие плохие?
2: Да. Но если все, как и мы, станут хорошими, да, хорошо ли это будет? Все вокруг хорошие, вообще все хорошие, все поголовно.
3: Отвратительно.
2: Вот в том-то все и дело. Поэтому
3: жизнь очень станет скучно.
2: Хорошо очень,
3: это нивелировано они... все будет.
2: Хорошо, что они такие плохие.
3: Да.
2: И те, пусть они такими хорошие, плохими и остаются.
3: Да.
2: Я вот так скажу.
3: И пусть они тянутся тем, кто...
2: К плохому.
3: Тем, кто еще хуже.
2: Да. Совершенно правильно.
3: Потому что если у них тоже не будет стимула развиваться, то исчезнет вот эта антитеза, вот эта вот напряженность полярная между хорошим и плохим.
2: Так,
3: а если они будут тянуться, если плохие будут тянуться к хорошему, это неправильный вектор. Они не должны стремиться становиться лучше. Они должны стремиться становиться хуже.
2: Они должны просто один раз себе сказать, что они плохие. Они почему-то не хотят это говорить. Они должны себе сказать, да, мы плохие, мы будем еще хуже. Понимаете? Они, почему-то считают, что они хорошие.
3: И ведь сейчас также сидят где-то такие же, как мы.
2: Да.
3: И обсуждают в таких же словах нас.
2: То есть, ну мы уже для них...
3: Это как антимир какой-то, блядь, зазеркалье. Где они хорошие, а мы плохие.
2: Они будут думать, что мы плохие, а они хорошие.
3: Ну,
2: это, конечно... Очень странно. Но мы-то с вами это понимаем. Но я, вот, подытожив, хочу сказать свою точку зрения. Пусть все остается так, как есть. Пусть количество хороших остается хорошим, а количество плохих остается плохим.
3: Неплохо.
2: Хорошо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Евгений.
4: Евгений.
3: Очень приятно. Ростов-Дон, правильно?
4: Ростов-на-Дону, все верно.
3: Да. А вот как вы среагируете, что вам звонит радио Чипльдук?
4: Мне звонит радио Чипльдук?
3: Да.
4: Как я к этому отношусь? Да, отлично, конечно, отношусь.
3: А вы вообще-то хотели такого контакта?
4: Конечно, хотел.
3: Ну, давненько уже, по-моему.
4: А вы радио Чипльдук?
5: Он сомневается, Говорит, а вы радио Чипльдук? Ну, чем вы докажете, что вы радио Чипльдук, правильно? Наверное, так.
4: Конечно, чем?
5: А чем вы докажете, что вы Евгений? Евгений?
4: Я полагаю, что только на доверительном уровне, я думаю.
3: Ну, вот давайте так и продолжим.
5: Эти правила и установим.
3: А мы поверим, что вы в Ростове-на-Дону, а не на соседней какой-нибудь улице тут у нас.
4: Ну, хорошо, ладно.
5: Вы, по-моему, по улице сейчас идете, нет?
4: Вы знаете, я сейчас сижу в замечательном заведении, но там очень шумно, и я решил выйти, иначе я ничего не услышу, что вы мне говорите.
5: А что там в заведении? В меню? И есть ли какая-то там музыкальная, культурная программа?
4: Да, между прочим, сегодня очень интересная культурная программа. Мои друзья сегодня выступают в клубе, они играют такой живой дабстеп с барабанами, вокалом женским, с диджеем, всякие там звуки очень интересные.
3: Ну, так, может, мы послушаем.
5: А они позже, наверное, рано, полдевятого не начали еще, наверное, да?
4: Конечно, еще рано, и поэтому мы сидим в баре и, собственно, о чем-то разговариваем. Вы хорошо относитесь к клубному шуму, и я могу, собственно, продемонстрировать вам немножечко атмосферы заведения?
3: Это давайте. Даже можно обрывки разговоров каких-то вот.
4: Ну вот, значит, я сейчас зайду внутрь, и начнется шум. Если вот меня слышно...
3: Это главное, что мы вас слышим.
4: Я надеюсь, вы почувствуете, как тут пахнет даже едой, не только.
3: Пахнет, чувствуем, да.
4: Вот, друзья, сейчас разговариваем.
6: Так?
4: Значит, я пожалуй, просто оставлю телефон, а вы послушайте, да, наверное? Так.
5: А вы знаете что? Может быть, ваши ребята, которые, судя по всему, недалеко от вас, будут играть попозже. Может, они что-то для нас исполнят на
3: стаканах
5: или губах?
3: Да.
5: Дабстеп-то, дабстеп-то можно и на губах изобразить.
4: На губах?
5: Мне кажется, сейчас, что-то можно.
4: Я понял. Сейчас прошу. В общем, сейчас звонит этот Чипльдук, ребята. Они, да, просто губами исполнили ваш дабстеп вот, в телефон. Есть такая возможность? Я сейчас поставлю телефон в удобном положении. Они попытаются изобразить что-то, что они играют без инструментов в шумной атмосфере. В общем,
5: пускай давайте. поближе к телефонному аппарату.
4: Ближе к телефонному аппарату.
5: Да, сгруппируются, чтобы рядышком.
4: Ладно.
5: Спасибо, ждем.
3: Так.
4: Вполне.
5: Какие у вас пожелания? Какие есть претензии? Какие есть мысли?
4: Здесь очень плохо слышно. Знаете, я очень рад, что вы позвонили. Мы на самом деле очень любим ваше радио и слушаем, в принципе, его каждый день. У нас в офисе оно играет, и вот даже иногда играет в этом баре на обеденном перерыве. Минут 15.
5: Евгений, будем вам еще набирать. Спасибо вам огромное.
3: Очень спасибо.
5: Отличная команда.
4: Спасибо.
5: Пожелаем им успеха сегодня. Пускай, что называется, зажгут дабстепом Ростов-на-Дону.
3: Глядишь, в следующий раз совпадем, и вы уже инструментально вовсю развернетесь.
4: Очень приятно, что вы позвонили. Всего вам классного.
3: Ну, вы нам тоже скрасили вечер. Да, спасибо.
5: Счастливо.
3: Спасибо. Оставайтесь с нами. Пока.
4: Да.

Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

Уходи, сказка. И стали они жить-поживать. Да. Врагов наживать.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: «Шазам, отвори!» «А не можешь, отвали!» Шутит наш слушатель Вадик Дройда, регулярно пытающийся таким образом контролировать наш эфир. Вот и сейчас у него в очередной раз ничего не получилось.
1: Вот и следующий трек тоже можно попробовать промяукать по-кошачьи.
2: Out of the tree of life I just picked me a plum.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

On his swack, he mally ponce. I honestly think I'll be sick.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

Данная композиция прозвучала для сменных экипажей аэросаней «Кировец» на трассе Абакан-Тайшет. Продолжаем музыкальную программу.